0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск.

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 27-32. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Там.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 27-32. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск.

0: погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 27-32. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 27-32. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама. Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: реклама. Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 27-32. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Атака дрона на белорусский автобус с детьми – это преднамеренный акт насилия и агрессии. Об этом заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета безопасности организации, созванном в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщает Белта. Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать, удар по автобусу не стал следствием случайных или неизбирательных действий, повлекших за собой сопутствующие. Ущерб. Данная атака была управляемой и контролируемой, заявил дипломат. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности.
0: В мире.
1: Военная помощь НАТО Украине на предстоящем саммите в Анкаре может оказаться значительно меньше ожидаемого из-за позиции Соединенных Штатов, сообщает газета «Курьер де ла Сера» со ссылкой на источники в Брюсселе. По данным источников, новые фонды могут составить не более 10-12 миллиардов долларов вместо планировавшихся 40 миллиардов долларов. Пересчет суммы финансирования связан с сокращением американской поддержки Киева и снижением желания Вашингтона помогать Украине. Польские власти вновь добиваются от Германии репарации пострадавшим во Второй мировой войне полякам. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. А Варшава требует ежегодных выплат в размере 2300 евро пострадавшим от нацистской оккупации. Исходя из количества ныне живущих поляков, которым могут полагаться данные выплаты, около 50 тысяч человек, общая сумма может достигнуть 300 миллионов евро в год. В Берлине ранее неоднократно отвергали требования Варшавы о выплате репараций, опасаясь, что в случае уступок. Другие страны, пострадавшие в годы Великой Отечественной, могут потребовать аналогичных выплат. Температура воды в Балтийском море поднялась до аномальных значений в плюс 22-23 градуса, передает РИА Новости со ссылкой на информацию образовательного центра геоэкологии и морское природопользование Балтийского федерального университета имени Канта. Причиной прогрева стала волна аномальной жары, пришедшая в Калининградскую область с юга Европы. Как отметили в центре, показатели существенно превышают июньскую норму. Обычно температура воды в это время составляет около плюс 18. Из-за жаркой погоды в море началось цветение водорослей. Специалисты выражают обеспокоенность тем, что это может спровоцировать распространение инфекций. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают: в Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: доброе утро всем, кто уже с нами вместе, кто уже услышал наши голоса через динамики, ну и, конечно же, всем желаем вот этой вот легкости и бодрости. Знаете, она присутствует, потому что с утра уже понимаешь, что день такой теплый достаточно будет, я бы даже сказал, горячий для наших, по нашим меркам, но зато теперь на полную ощущаем пришествие вот этого вот слова «лето».
1: А еще, ты знаешь, мне кажется, день будет легкий, но просто потому, что, ребят, вы должны тоже понимать, что вы не одни просыпаетесь в такую рань, не одним вам нужно идти на работу абсолютно, ну, фактически каждый человек сейчас двигается в нужном направлении, поэтому, ну, мы же любим, когда другие работают, правильно, поэтому
0: ну,
1: просто вот это понимание, оно дает какой-то смысл жизни буквально.
0: Хлебом не корми, дай посмотреть, как другие работают немножко.
1: А почему
0: вот,
1: нет?
0: Поэтому, друзья, вместе с вами будем и заряжаться, и бодриться, и позитивиться, и добавлять в личные плейлисты различные классные треки. Ну, микрофон Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Разбудит шоу, погнали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максвайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максвайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максвайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: хорошую погоду. Знаете, друзья, сегодня нам астрологи говорят, что день будет достаточно конфликтный. Буквально каждый будет понимать нас не так, как мы хотим, не так, как мы имели в виду, не то, что мы имели в виду. Поэтому, если ругаться хотите, то, пожалуйста, говорите все, что в голову приходит. Если ругаться не хотите, то, пожалуйста, куда-нибудь в стороночку, в уголочек, подумали, помолчали, выдохнули и пошли дальше.
1: Подумали, помолчали, покричали и вот в подушечку.
0: Березку обняли.
1: Слезку пустили, да, вышли в лес, прокричались на медведей. И приехали обратно на рабочие места. В общем-то, ну а что? Остается только дать как-то...
0: Краткий комментарий по каждому знаку зодиака.
1: Не краткий комментарий. Остается только дать отмашку файт, потому что там же собираются ругаться люди, да, если хотят.
0: Ну вот говорят, да, понимаешь, полнолуние и 15-е лунные сутки дают свое. И вот в целом день такой, ну, не очень приятный сегодня должен быть.
1: Ну ладно, волки воют на луну, ну а я ну-ну-ну-ну. Вот так как-то объясним ситуацию. По каждому краткому, по каждому...
0: По каждому знаку, да.
1: Все, не мое утро явно начинается сегодня, но ничего страшного. С Овнов все-таки начнем. Сегодня Овнов что-то да будет ограничивать и тяготить. Время, эмоции, чужое мнение. Будьте умнее и стройте планы, отталкиваясь от ситуации и настроений. Тогда день закончится хорошо.
0: Тельцам тоже будет не так уж и свободно, как обычно. Что-то будет связывать вам руки, друзья, тормозить ваши задачи. Постарайтесь искать новые варианты и решения, чтобы добиваться целей.
1: Сегодня близнецам будет не просто на всех парусах двигаться вперед. Что-то будет тормозить их ход. Заминки и отсрочки могут бесить, но постарайтесь контролировать свои эмоции.
0: Раки, вам же придется подстраиваться под сценарии, которые вам пишет сама судьба, ну или же обстановка. Именно это будет двигать ваши цели вперед. Да, иногда будет некомфортно, но поверьте, оно того стоит.
1: Сегодня львам не стоит бежать впереди паровоза, лучше готовиться к этому марафону. Постарайтесь разузнать всю информацию о ваших будущих задачах. Познакомиться с теми, кто может помочь, это очень важно.
0: Что касается дев, то вам сегодня нужно быть аккуратнее. Аккуратнее выбирать дела и ни в коем случае не лезть в чужие проблемы. Даже если вы знаете, как их решить, это опыт другого человека, не нужно ему мешать. Что касается разговоров, то здесь вам лучше выбрать тишину.
1: Сегодня весам будет сложно находить компромиссы. Ваше мнение так и норовит выползти и навести шуму в разговорах. Так что договариваться будет непросто, но возможно, если отношения важны, и стоит постараться.
0: Скорпионам стоит включить внимательность на полную мощность. От вас не должны убежать даже самые мелкие возможности. Смотрите по сторонам и ищите свои шансы, они точно есть.
1: Сегодня у стрельцов проблемы по всем фронтам. Даже хобби будут идти через пень-колоду. Так что обратите внимание на все сферы и расправьтесь с неприятностями.
0: Козерогам же стоит ограничиться буквально парой фраз. На этом все. Дело в том, что сейчас разговоры могут привести к конфликту, решить который будет, ну, очень непросто. Так что сегодня больше молчите и отношения сохранятся.
1: Сегодня к водолеям цепляются проблемы разного калибра, так что этот день вряд ли пройдет легко. Придется бороться с неприятностями. Время от времени отдыхайте, чтобы не выгореть.
0: Из приятного у рыб, то сегодня вам не стоит бояться сюрпризов. Почти все они будут вам на руку. А вот что касается обычного времяпрепровождения, то здесь не стоит лишний раз вообще выходить из дома или же заводить какой-то разговор, особенно с незнакомцем. Лучше уйти в тень и действовать оттуда. От этого будет куда больше пользы, ну и, конечно, меньше проблем.
1: Рыба, как всегда, фаворит. Слушай, когда у всех все не очень на сегодняшний гороскоп, рыбы тихонечко себе плывут по течению, с чем их и поздравляем.
2: Радио Витебск 24

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: вот здесь ребят поют и кричат о своей любви друг к другу. А знаете что? А нам хочется прокричать о важной информации. ЖРЭД города Витебска обращает внимание жильцов многоквартирных жилых домов. Категорически запрещается самовольно открывать и проводить работы во внутридомовых электрических щитках.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В области снизилось число ДТП, погибших и травмированных на дорогах. Производителю пластмассовых изделий из Витебска придется доплатить в бюджет 245 тысяч рублей. В Витебском районе при поддержке МЛ Витебск обновили стадион. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Так, если мы вам говорим привет, это значит, что привет в ответ тоже может прилетит. Вот.
1: Вот так получается. Вот такие стихи, да. Но почему бы и нет. С утра пораньше хотела сказать в понедельник, но нет, уже вторник. Добрались мы и до этого дня недели. Действительно могут иметь место. Поэтому прямо сейчас, если вы хотите немножечко с кем-то поздороваться, познакомиться, передать привет, и, возможно, вы заметили что-то интересное, то, пожалуйста, милости просим. Вайбер, телеграм 7071071.
0: Да, возможно, вы кого-то заметили, как это говорится, в купальном костюме.
1: Хоть кого-то заметили.
0: Или в плавательных средствах, да, и пытаетесь тоже докричаться до него. Возьми с собой, куда ты едешь, друг, незнакомый мне. Вот тоже направляйте свои смс. Мало ли. В общем-то, да, где бы ни были светофоры, остановки, пробки, ай, много можно перечислять. Самое главное, пишите свои автоприветы утренние. Вот вылавливайте незнакомые вам номера автомобилей, присылайте нам сюда, сбрасывайте. Своеобразная такая рыбалка у нас автомобильная. Вот все никак не дойду уже. Вот лето, да, идет в самом разгаре, а я все о рыбалке. Так хотя бы здесь порыбачим номерами автомобилей. Друзья, все зачитаем. 3, 2, 1, фото. О-хо-хо, фото, фото номеров.
1: Нет, фото тоже можно.
0: Да.
2: Твое утро разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: вы все по красивым и красивым номерам идете. Что ж, их тоже можно вылавливать и присылать сюда. И вот этим вот незнакомцам, владельцам этих красивых, да, чисел автомобильных, тоже передавать какой-никакой маленький такой приветик, поднять им настроение, создать маленькую улыбочку, да и в конце концов карму себе плюсик занести. Друзья, продолжаем собирать автомобильные номера. Свои не забывайте.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
5: Вот видите, телефон рекламной службы, вы увидели цифры 60-11-60, да, радио Витебск. А теперь мы смотрим на те цифры автономеров, которые вы нам сюда присылали. Вот, пожалуйста, есть у нас Юлия, она говорит: «Доброе утро, красный Volkswagen передает привет синему Volkswagen Polo 83-81».
6: Вот так вот, два Volkswagen встретились, да, на этой одинокой дороге. Ладно, да, сказки пока писать не будем, потому что, собственно, приветы у нас еще остались. Настя говорит: «Доброе утро, передаю привет всем и хорошего, легкого дня от Лада Приора 5527». А еще Настя встретила вот такие номера: Volkswagen 9285, Лада 9183 и Шкода 3552. Отдельные привет от прекрасной девушки.
5: Так, замечательно. Пишет нам Федор: «Доброе утро, радио Витебск. Между прочим, из Полоцка прилетает нам этот привет. Там привет отправляется следующему автомобилю. Шкода 0907. Ну вот,
6: так,
5: вау.
6: Да,
5: что красивые. Сегодня по-красивым идем.
6: Ну хорошо, хорошо. Нули, наверное, единицы, так должно было коды. Быть. Так, ладно, все. Так, загружаемся во вторник немножко быстрее, чем должны были. Есть еще и Вадим с нами на связи. Он желает тоже всем доброго утра. Привет Александру, Елене, Андрею, Саве, Вадиму, Николаю, Олегу, нам, коллективу всему. Всем хорошего дня и отличного настроения в этот жаркий день. А также были пойманы тут автомобили. Маршрутное такси 57 с номерами 2989 и Kia с номерами 5417. Вам, ребята, отдельные приветы.
5: А вот Руслан говорит, что номер АИ-3616 уже никуда не едет, потому что, да,
6: так,
5: стоит,
6: подгружаю.
5: Видимо, долго стоит на месте автомобиль. А что касается НАТО, она нам присылает 8070 ЕС-2. Мой номер Chevrolet Avia. Знаешь, так с восклицательным знаком. Мой номер. Горжусь.
6: Правильно, пускай все знают.
5: Правильно.
6: Все верно.
5: Все,
6: верно.
5: Мы всем рассказали, мы поделились тоже НАТО.
6: Я вот, знаешь, я загрузилась над фотографией Руслана, пытаюсь рассмотреть, почему же она никуда не поедет, колеса на месте, вроде не сдуты, но ладно.
5: Видимо, долговато уже.
6: Да, наверное. Руслан здесь точно знает лучше. Есть у нас еще и Юрий на связи, он передает огромные приветы Опелю с номерами 8821.
5: Сосновый бор у Екатерины, между прочим, прямо сейчас. Она говорит, не номера, конечно, но очень красивая природа. Что может быть прекрасней с утра? И знаете, мы с вами согласны. Вот выехать в Сосновый бор, вдохнуть полные легкие вот этого прекрасного, здорового воздуха, да, особенно, как мы понимаем, вам на работу не надо, Катя. А может,
6: зависти
5: вы добираетесь.
6: Совсем не слышно в голосе.
5: А может, вы добираетесь на работу, это не уточнено, но тем не менее, лайк вам. Ну и, в принципе, как и всем участникам нашей рубрики. Все, мы с этим часом разобрались. Погнали в следующий.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Включи настроение. В Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебской области снизилось число ДТП, погибших и травмированных на дорогах. Эту информацию озвучил на пресс-конференции, посвященной 90-летию госавтоинспекции, начальник управления ГАИ УВД облсполкома, полковник милиции Михаил Дядечкин. Пишет Витебище, за 5 месяцев этого года произошло 108 дорожно-транспортных происшествий, уменьшилось число погибших и пострадавших в них граждан. Снизилось количество ДТП и с участием детей. Для профилактики дорожных происшествий до сентября на 10 регулируемых пешеходных переходах планируют установить говорящие интеллектуальные столбики, которые подсказывают пешеходам, когда можно переходить дорогу, когда стоять. Всего в области будет проведено 231 инженерное мероприятие по улучшению улично-дорожной сети. Занижение налоговых обязательств установлено в ходе выездной проверки одного из производителей пластмассовых изделий в Витебске. Как сообщили в пресс-службе областной налоговой инспекции, предприятие необоснованно завысило затраты на сумму расходов, которые документально не подтверждены. Кроме того, плательщик в 2021 году не включил в налоговую базу стоимость приобретенных объектов недвижимости, в связи с чем был занижен к уплате налог на недвижимость. По результатам контрольных мероприятий организации придется доплатить в бюджет налоги суммарно в размере 245 тысяч рублей. Накануне в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» в Витебском районе торжественно открыли обновленный стадион. За счет спонсорской помощи МЛ «Витебск» возле футбольного поля появилась трибуна на 106 посадочных мест, сообщают «Витебские вести». В «Лесной поляне» отдыхают более 300 детей в возрасте от 6 до 14 лет из разных регионов Беларуси. Теперь здесь на футбольных матчах их зрители не стоят, как раньше, вдоль поля, а наблюдают за соревнованиями сидя. Благодаря помощи МЛ «Витебск» мы стали проводить на стадионе и масштабный культурный массовые мероприятия, подчеркнул директор лагеря Дмитрий Соловьев. Руководитель социальных проектов МЛ «Витебск» Валентин Клюшин заострил внимание, что любовь к нашей родине начинается с места, где мы рождаемся, учимся, занимаемся спортом. Это место не только для игры в футбол, но и для отдыха и общения с друзьями. Наш клуб и дальше будет поддерживать подобные социальные проекты и спорт во всех его проявлениях, вносить вклад в развитие патриотизма. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп-помидюр 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: шоу на Радио Витебск.
1: Не зря говорят, вторник – самый продуктивный день недели. И в целом, друзья, действительно, выход можно найти из любой ситуации. Очень мне понравилась история с чемпионата мира по футболу. Mm-hmm. В общем, там не впустили фотографа на матч. И он не растерялся, собственно. Он подошел к телевизору и снял весь матч оттуда. Ну, а почему нет? И его команда выиграла 5-0, если я не ошибаюсь, да?
2: Да, да, все
1: и
2: верно.
1: И в целом, вот мне очень нравится подход таких людей, которые действительно не ищут легких путей, не сдаются на полпути, не бросают начатое, а буквально, ну, выкручиваются как могут. И самое интересное, мне кажется, результат особо хуже от этого не стал.
2: Результат стал даже лучше, потому что его снимки настолько завирусились в интернете, его история, да, о том, что его не пустили из-за каких-то проблем там с визой, либо еще с чем-то, что, в принципе, ничего не потерял, а только приобрел. Теперь у него и работы, и заказов, и чего только нет. И даже говорят, что помогут ему с оформлением всех документов. Кстати, он не единственный. Девушка была тоже, девушку не пустили на матч, и она делала снимки, вот действительно в номере отеля сидела и фотографировала с телевизора. У нее получились такие необычные, но если у этого четкие, да, то у девушки такие расплывчатые, размытые, при том качество сигнала оставляло желать лучшего, что тоже завирусилось и принесло ей дополнительную популярность. Поэтому, ну, не всегда вот то, что, казалось бы, вы хотели поработать на совесть, а получилось не так, как вы хотели, но даже принесло в пользу.
1: Я не знаю, мне еще, знаешь, что кажется в этой истории по учительного, так это то, что не всегда вот эти препятствия, которые становятся у нас на пути, они ведут к худшему. Как бы нам ни казалось, что все может пойти плохо, на самом деле это может принести какой-то баснословный успех. Поэтому, несмотря на конфликтный день по гороскопу, друзья, сегодня определенно кого-то точно ждет успех.
0: Разбудит шоу на Радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Прайм Омни с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: знаешь, какая мысль вот пришла в голову? Ну, во-первых, такие классные вайбовые треки, во-вторых, солнце за окном, в-третьих, выходные.
1: Ты чего-то хочешь, я это чувствую.
0: Выходные не за горами. Ну да, все вот эти вот дела шашлычно-публичные, да? И вот меня тема такая кольнула. Вот мангалы, которые продаются, ну, мы их называем одноразовые, да, такие самые...
1: Недорогие,
0: по-быстренькому взять, если, например, нету с собой вот...
1: закинул, пожарил, выкинул, да?
0: Да. Но, знаете, в чем вопрос? Но ведь они же потом становятся часть корабля, часть команды. Мы же их потом не выбрасываем. Они же с нами... Они же с нами сколько лет могут отстоять и сколько они могут повидать. Иногда больше, чем что-либо в нашей жизни происходит. Там, как один мой знакомый выражался, говорит, у меня этот одноразовый мангал дольше, чем это мои отношения. Поэтому... Вот,
1: не
0: вот,
1: один раз я, кстати, такое слышала, поэтому знаешь.
0: Ну почему? Ну это же действительно, ну что там стоит поменять? Или вот у нас такая натура у наших вот, людей, чтобы... ну а зачем выкидывать, если еще хорошо и ок? Пока не прогорел, ладно, нормально.
1: Нет,
0: а прогорел,
1: ну,
0: заменим, купим вместо одноразового мангала лист вот этот.
1: Приварим, переварим.
0: Жестяной, да.
1: Нет, ну слушай, это знаешь, как некоторые машины, когда продают, плачут, вспоминают еще десятилеткой, да, о том, что вот у меня была такая. Ну да, ну слушай, ну во-первых, это же память, правильно, с ним же связаны какие-то воспоминания. Если он пережил не одни шашлыки, это же о чем-то говорит, это как минимум. А во-вторых, понимаешь, мне кажется, это уже потом дело принципа, как можно выкинуть добро, если оно не совсем испорчено. Поэтому и начинается вот эта переварка-доварка, что-нибудь там подварить, подпаять, там как еще там сделать, но да, да.
0: Возможно. В общем-то, друзья, расскажите, сколько у вас такие одноразовые мангалы продержались, или вот эти вот решетки, шампуры, интересно увидеть цифры до даты.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Так, слушайте, ну мы тут выяснили, сколько лет, сколько вечерин переживали ваши мангалы. Кто-то пишет 2, 3, 5, год, полгода. Ну вот, а несколько историй
1: я
0: мне
1: понравилось. Я бы все равно,
0: понравилось.
1: Ты знаешь, поставила бы в рекордсмены 3 года. Вот почему-то 3 такая счастливая цифра в этом случае.
0: Да, Дима нам написал, что чуть больше 3 лет. Я его просто потерял, так бы еще отслужил верой и правдой. А да, еще тут жене Олечке привет. И Света говорит, а оказывается у Светы мангал от радио Витебск стоит, жалко выкинуть, стоит на даче. На него посмотрю, радио Витебск вспоминаю. Лет 5 ему уже.
1: Вот. А вот не надо вспоминать, надо просто включать и слушать. По крайней мере, так мы точно будем находиться с вами рядом. Собственно, друзья, кстати, насчет того, чтобы находиться рядом, мы можем стать с вами еще ближе, потому что мы будем отмечать день рождения. 28 лет радио Витебск будет совсем скоро.
0: А, да, друзья, приходите. 16 июня. А, между прочим, Июля, простите, пожалуйста, площадь Пушкина.
1: Площадь Пушкина, всех ждем.
0: Да, обязательно ждем. И у нас тут, кстати, смотри-ка ты, прилетела еще одна история, прям хочется зачитать. Так, доброе утречко. У нас одноразовый мангал появился лет 5 назад. Купили в мясной лавке, хотя не собирались. Стоил как килограмм шейки. Первый год катался с нами по походам. Естественно, металл тонкий, повело, и мы уже не стали разбирать. Дальше работал рядышком со стационарным на даче. Года 4. В том сезоне купили складной, но уже помощнее. Ты представляешь? Люди даже коллекционируют их.
1: Нет, так смотри, вот сейчас купили помощнее, а тот все еще стоит, да, и работает. Да. Понимаешь, он еще все эти переживет.
0: А, потому что что? Если у тебя в 2 раза больше мангала, соответственно, что можно сделать? 2 раза больше чего-то на нем приготовить. На одном шашлычки, на втором, там, я не знаю, на решеточке овощи какие-нибудь томятся.
1: То есть вариант чередовать мангалы ты не рассматривал?
0: Ну, зачем их чередовать, если можно все печь растопить на полную, да. Кстати, друзья, действительно, не только в мангалах жара будет твориться, но еще и вот действительно, как мы говорили, 16 июля, 20:00, площадь Пушкина, радио Витебск всех ждет на свой день рождения.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет. Беларусь призвала Совбез ООН дать исчерпывающую оценку атаки на белорусский автобус с детьми. Документы почти на 50 миллионов долларов подписаны на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Вибор один, не один. Вибор большой в магазине един.
0: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Макс Тайм.
1: Ожидает кого-то из вас бокс с классным наполнением от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Но это будет в пятницу. Пока
2: в
1: у нас... Ой, в четверг. Но я никак не могу запомнить тот факт, что оказывается пятница это у нас сегодня. Не сегодня, на этой неделе.
2: Стоп.
1: Да, на этой неделе выходной. Но это круто!
2: Да, круто. Поэтому, друзья, никто ничего не путает. Пятница это у нас 3 июля будет, поэтому мы с вами будем отдыхать. А вот что касается бокса, то да, действительно, до четверга у нас остается буквально пару дней, поэтому 3 вакантных места. Одно из них улетит прямо сегодня для кого-то из вас. Номер Вайбера 7071071. Он вам определенно пригодится. А дальше, как всегда, все просто. Есть вопрос, нужен правильный ответ и как можно быстрее.
1: Кто первый, тот и в списке претендентов. Итак, внимание, наш аукцион. Лот номер 1. Место в списке претендентов на бокс. Что касаемо вопроса, то вот и он. 1 июля с кем же и в каком городе сыграет футбольный клуб МЛ Витебск?

0: ритме твоего города.
1: Оптимист Женя с Барселоны, говорит, будет играть у нас футбольный клуб МЛ Витебск, но хотелось бы, наверное, но нет. Пока все будет намножечко проще.
2: Это как в песенке пелось: Сереж, молодец, так и да, Женя, оптимист.
1: Ну слушай, ну на самом деле, возможно, эти слова принесут когда-то такую игру к нам,
2: да,
1: на поле. А почему нет?
2: Ну, это совершенно верно. Почему бы и нет? Ну, конечно, на Минском сыграли бы, показали бы класс. Что касаемо правильного варианта ответа, это Славия Мозырь. Славия из прекрасного города Мозырь. Именно там и сыграется этот матч. Первый у нас залетает в список претендентов. Юля, она ответила быстрее всех и правильно. Цифры ее номера заканчиваются на 930.
1: Да, поэтому Юлю мы поздравляем с местом в списке, друзья. Всем остальным желаем удачи уже завтра. Ну и, конечно, не расстраиваться, время еще есть.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.

0: Metroplus.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Metroplus. Звони 7043.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск» разбудит шоу.
5: Итак, друзья, вот вам задачка со звездочкой. Если солнце светит нам прямо в глаз, в какую сторону света мы двигаемся? На какой?
6: Я очень не хочу показаться неумным человеком, но я, пожалуй, помолчу.
5: Действительно. Послушайте, солнце нам вообще сегодня освещает, и не только сегодня. Пусть потому что, ну, чувствуется, знаете, хочется даже отпуск какой-нибудь там. Вот это вот, знаете, объесться шашлыками, чтоб плохо стало.
6: Если ты прямо сейчас вот это говоришь с точки зрения того, чтобы я тебе сказала «иди с миром», то, пожалуйста, конечно. Но в целом, я думаю, лучше написать заявление все-таки на отпуск и сходить отдохнуть.
5: Ну или заявление на то, что претензий не имею о том, чтобы вот после того, как все эти дела сделал, претензий никаких не имеется, отдохнул на 100%, возвращаюсь к работе. Мы же рабочий день, рабочее утро продолжаем, только начинаем его, можно говоря. Ну и, конечно же, вместе с вами, но уже в следующем часу все это продолжим.
4: Твое утро разбудит шоу.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет, старейший, один из самых престижных вузов Китая, передает Белта. В эти минуты глава государства проводит встречу с руководством Пекинского университета. В центре внимания совершенствование совместной подготовки кадров для самых перспективных сфер инновационной экономики. Белорусский лидер также примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология. Этот проект реализуется между ведущими высшими учебными заведениями двух стран. Александр Лукашенко направил поздравления работникам и ветеранам Министерства экономики со 105-летием ведомства и Днем экономиста. Об этом проинформировали в пресс-службе президента. Он напомнил, что первая страница истории, связанная с госпланом БССР, заложившим фундамент для развития современной Беларуси. Глава государства подчеркнул, что роль экономического блока сегодня одна из ключевых в обеспечении конкурентоспособной экономики и национальной безопасности. Именно от вашего профессионализма зависит качественное преобразование облика страны и повышение уровня жизни наших граждан, подчеркнул Александр Лукашенко.
0: Политика.
1: Беларусь призывает международное сообщество безоговорочно осудить атаку на белорусские автобусы с детьми. Об этом заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета безопасности ООН, созванном в связи с инцидентом в Брянской области. «Мы призываем Совбез ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению», сказал дипломат. Постпред Беларуси также заявил о недопустимости любого давления, запугивания, ультиматумов и угроз в адрес страны и ее руководства. Он подчеркнул, что Беларусь рекомендует не испытывать далее ее терпение и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции Минска проявлением слабости, нерешительности либо трусости.
0: Экономика.
1: Документы почти на 50 миллионов долларов подписаны на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. Об этом заявил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает Белта. Всего на бизнес-форуме подписано около двух десятков различных двусторонних документов. На бизнес-форум в Джакарту прибыла большая белорусская делегация с представителями многих секторов экономики, включая машиностроение, пищевую промышленность, образование, логистику и страховые услуги. Ожидаются новые договоренности по итогам встреч на предприятиях в Джакарте. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск-Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: на радио Витебск.
1: Что может стать причиной вот расхода любящей пары? Вот, пожалуйста. Казалось бы, банальная тема, но тем не менее. Вот девушка начала встречаться с молодым человеком. Говорит, ну просто идеал, просто вообще невероятно. Но ходит 3 раза в день в душ. Говорит, мне такой не нужен. Это значит, он нарцисс, это значит, он зациклен на себе, это значит, что еще. И, короче, накидала там достаточно десяток вариант того, почему же все-таки им не
2: душ
1: стоит...
2: Душ — это плохо.
1: Нет, не душ — это плохо, а то есть вот это вот принятие душ 3 раза в день, она посчитала, что может привести к вот этим вот остальным 10 пунктикам.
2: Может, она просто посчитала, сколько воды он тратит и сколько это будет стоить?
1: Возможно. В Евросоюзе, скорее всего, проживают. Там коммуналочка, говорят, высокая на все эти дела.
2: Не знаю. Но мне кажется, если человеку хочется, но если человеку комфортно, или расходиться, или все.
1: Да, я не знаю вот такой ситуации. Возможно, просто действительно с точки зрения либо она очень экономная была, да, в свое время, либо действительно, вот понимаешь, сейчас же все
2: Red flag,
1: инстакоуч, психоаналитики.
2: Не ругайся, пожалуйста, я не все слова могу понять, поэтому давай как-нибудь будем пытаться, по крайней мере, дорабатывать вместе. Кто сколько ходит в душ, это абсолютно не важно. Но я не знаю, что еще добавить.
1: Ладно, с твоей стороны, это норм, не норм, вот причина.
2: Да нормально, хоть 10 раз.
1: Вот и все. С моей стороны скажу короче. Бред сивой кобылы.
0: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Genesis with you.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
8: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Вот не знаю, любят ли все всяких супергероев, типа там Бэтмена, Супермена и тому подобное, но в целом есть же и люди, которые выполняют такую же сложную миссию. Кто-то формально, да, то есть мы говорим о наших там служителях закона, да, которые действительно помогают нам разбираться с нашими проблемами, а вот кто-то воспринимает такие названия достаточно буквально. Суть в чем? Есть вот такая вот интересная новость. В мексиканском городе появился в прямом смысле свой Бэтмен. Он ищет ребят, которые угоняют мотоциклы. Собственно, получается у него неплохо. Он их находит, а затем приматывает изолентой к столбам, оставляя украденный мотоцикл рядом вместе с запиской с предупреждением о том, что делать так нельзя, будет а-та-та.
1: Вот это вот да! Вот это супергерой! Знаешь, как это? Мамкин Бэтмен. Когда в себя поверил вот это вот и пошел творить правосудие. Робокоп что-то напоминает мне вот из этой серии.
0: Самое обидное, то, что для властей это получается преступник он, потому что нападает он на жителей несчастных этого города.
1: Ну, с точки зрения юридической, Бэтмен чуть-чуть не разобрался, как ему правильно поступать, чтобы еще и его бы в розыск не объявляли. Но, тем не менее, довольно-таки прелестная история. Прелестная она чем? Вот вроде пока у него все получается, да?
0: Да, минимум 5 случаев за последнее время было вот таких вот.
1: Вот. Это и довольные граждане, собственно говоря, чьи транспортные средства остались все-таки при них. Ну и, конечно же...
0: недовольные преступники.
1: Недовольные преступники. Во-первых, что их поймали. Ой, вот это будет интересно, конечно, на их очную ставочку посмотреть. Мне интересен сам момент, как он вершит это деяние. Вот что он там, сразу скотчем, вместо паутины скотчем, такой рулоном, и вокруг обмотал, обмотал.
0: А мне интересно, он в костюме бегает или как?
1: Вот это будем, конечно, ждать продолжения данной истории.
2: Радио Витебск 24/7.

0: Реклама на радио Витебск. Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: российские исполнители выпускают свои новые песни, собственно, вот как Мари Краймбрери. Но еще и наши белорусы участвуют в разработках новых, возможно, не композиций, но мелодий так точно. Потому что на Славянском базаре, друзья, совсем скоро мы услышим с вами новую аранжировку знаменитого гимна фестиваля. Поэтому, мне кажется, есть чего подождать и есть что послушать. Будет там соединено и эстрадные, и фольклорные, и классические исполнители. В общем, все в лучших традициях, но в новом звучании.
1: Ну и, конечно же, ждем с нетерпением очередной 35-й юбилейный Славянский базар в Витебске.
0: Кстати, две недели осталось.
1: Две недели всего, верно. Кстати, недавно, помнишь, говорили про волошек этих?
0: Да.
1: Вот как раз-таки возле дирекции Славянского базара можете посмотреть уже. Там первый уже есть.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко предложил углубить сотрудничество Беларуси и Китая в сфере высшего образования. Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон призвал страну выйти из НАТО и начать диалог с Россией. Большой адронный коллайдер остановил работу на несколько лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки.

0: по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: окей, не в ту степь пошли.
1: Но в целом, самое главное, что момент. А какой он, это уже
0: вам решать,
1: и мы увидим, собственно говоря, какой он у вас.
0: Чем вы готовы поделиться, то мы и рады будем видеть в наших мессенджерах. Вайбер, Телеграм 7071-071. Прямо сейчас предлагаем вам взять в руки мобильные телефоны и сфотографировать. Хотите себя, хотите то, что вас окружает, хотите солнце, пляжи, моря, дельфинов, я не знаю.
1: Понесло.
0: Но меня хотя бы в приятную сторону.
1: Не, ну да. Я, знаешь, отвечаю все-таки, наверное, за настроение. Как-то вот я упомянул, духота. Но духота здесь только одна
0: в студии. В общем, для всех тех, кто злится, милости просим к Владу в Вайбер. Для всех тех, кто прямо сейчас релаксирует и представляет себя где-то на морях, это, пожалуйста, ко мне.
1: В общем, фотографии ваши здесь и сейчас. В руки мобильные телефоны, щелк-щелк, и к нам в мессенджер Вайбер, Телеграм 7071-071. Все это дело присылаем. Погнали, фото!
2: Радио Витебск 24/7.

0: какие фотоснимки прилетают к нам. Но нам, как всегда, как говорится, мало и мало. Хотим больше, хотим еще. Поэтому, кто не поучаствовал, есть отличная возможность еще на протяжении нескольких музыкальных минут. Все, что нужно, здесь и сейчас сделать любое фото и прислать к нам в мессенджеры.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
4: Не, ну смотрите-ка, какой у нас улов организовался. Ну, замечательно. Ну, давайте, как всегда, краткий комментарий дадим по некоторым нескольким фотографиям, а потом полная подборочка полетит в телеграм-канал «Радио Витебск».
5: Да, согласна. И, знаешь, пересматриваю еще раз фотографии, не могу определиться, куда, кому и зачем я очень хочу. Ну, по крайней мере, я бы с удовольствием пила клубничное мохито, которое сделает Ирина, вместе с котом, которого прислала у нас Наталья. Ну, и в целом не отказалась бы с Олей прокатиться куда-то далеко. Мне кажется, вот, еду с мужем в рейс, свой недельный отпуск. Вот так вот Ивану привет, Оль передает. И в целом, Оль, вот я вам сейчас прям чуть-чуть даже завидую. Ну, по-хорошему, конечно, по-белому, но отдых, да, мне кажется, вы там действительно порелаксируете.
4: Вот смотри, у тебя
5: муж
4: там
5: вряд ли.
4: Клубника, еще что-то, да, было. Ну, сразу понятно, девочка, мохито там, вот это вот, коктейльчик, еще что-то. А я бы к Александру в поле. Вот он сбрасывает фотографию, как на тракторе здесь по полю рассекает. Ой, ну невероятная просто красота. А, кто у нас здесь еще? Либо к Сергею, он на МАЗ.
5: Правильно,
4: на завод
5: иди зарабатывай, а я пойду отдыхать. Ну чем плохо?
4: Нет, ну а почему, собственно говоря, и нет, естественно. Кто у нас здесь еще был? А, Аня вот тоже
5: Сергей
4: на даче, по-моему, трудится.
5: Так.
4: Вот, про Сергея упомянул, да?
5: Так.
4: Не, ну круто. Короче, я к вам, я по вот этим вот всем делам пойду.
5: Ну, значит, каждый соберет себе свою компанию.
4: Отлично.
5: Ну, а, собственно, все друзья, кто скидывал фотографии, кто не скидывал, но очень хочет посмотреть, вот вы, пожалуйста, свою компанию собирайте и переходите к нам в телеграм-канал «Радио Витебск», потому что фотографии яркие, сочные, красивые. Можно посмотреть, порадоваться за людей. Ну и, собственно, свои тоже докидывайте.
4: Ну, пожалуйста. И уже и приглашение от Сергея получил. Поэтому, если в следующем часу, друзья, Настя выйдет одна с вами здороваться, да, знайте, где я буду. Я буду на мазе колесить.

0: Витебске 10 часов. Новый час на радио «Витебск» представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На встрече с руководством Пекинского университета президент Беларуси выступил с предложением углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. Александр Лукашенко отметил, что еще 10 лет назад понял, с Пекинским университетом у Беларуси должно сложиться сотрудничество в сфере образования. Он напомнил, что за прошедшее десятилетие удалось разработать совместную программу для обучения белорусских студентов в этом вузе, однако подчеркнул, что это лишь первые шаги. По словам президента, программу необходимо совершенствовать, а сотрудничество развивать, чтобы знания и опыт, полученные студентами в университете, широко распространялись и приносили пользу в Беларуси.
1: В мире.
2: Основатель левой партии «Непочинившаяся Франция», кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон заявил, что стране необходимо выйти из НАТО и начать диалог с Россией. Об этом сообщила газета «Ле Фигаро». Не может быть и речи о том, чтобы оставаться членом НАТО или вступать в какие-либо новые военные коалиции, подобные тем, что консолидируются Австралии, Новой Зеландии и Великобритании для решения проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил Меланшон. Также он высказался о необходимости вступить в переговоры с Россией, которые позволили бы иметь взаимные гарантии относительно дальнейшего развития событий после окончания конфликта в Украине. Режим прекращения огня между США и Ираном в силе, несмотря на недавний обмен ударами, заявила пресс-секретарь Белого дома, пишет Ньюсбай. Трамп рассчитывает на хорошую сделку с Ираном в ходе обсуждения условий мира. Американский президент анонсировал проведение переговоров в столице Катара сегодня. В Доху уже отправился спецпосланник Стивен Уитков. Иран также отправляет свою делегацию в Катар для консультации по вопросам реализации Ирано-американского меморандума. Однако, по данным МИД Исламской Республики, встречи или переговоров с представителями США не запланировано. В Тегеране также сообщают, что американской стороной выданы необходимые разрешения на экспорт иранской нефти и в настоящее время ведется мониторинг выполнения обязательств. Также в стадии исполнения пункт меморандума о разморозке иранских активов. Самый мощный в мире ускоритель частиц, большой андронный коллайдер, завершил работу. Его отключили для масштабной модернизации. Об этом сообщила пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям. Большой андронный коллайдер превзошел все ожидания. На протяжении почти двух десятилетий он менял наше представление о Вселенной и вдохновлял поколение ученых, инженеров и граждан по всему миру. Сегодня мы прощаемся с БАК в том виде, в каком мы его знали, заявил директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливер Брюнинг. Простой большой андронный коллайдер продлится до 2030 года. За это время ученые заменят и обновят оборудование, чтобы коллайдер стал в 10 раз мощнее. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконтбай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот прямо сейчас, знаете, друзья, хочется пожелать всем реально теплых, классных отношений с каким-то юмором, с каким-то пониманием и поддержкой. Потому что, если вы помните, буквально несколько минут назад говорили мы про Олю, которая с мужем решила поехать на выезд, если это можно так назвать. Собственно, муж работает, а Оля взяла отпуск и поехала с ним в рейс, дабы провести время вместе. Отписывается нам Иван, говорит, что хотел сбежать от головной боли, но головная боль взяла отпуск и поехала с ним. Явно это написано, конечно, с долей юмора, потому что девушка прекрасно уверена, что им весело. Ну, конечно, я уверена, что Иван немножечко сейчас прям завидует Оле, потому что она-то отдыхает, а он-то работает. Но так и должно быть.
2: Но с такой поддержкой рядом и работа в кайф.
1: Это кайф.
2: Поэтому, ребята, вы большие молодцы. Всем желаем такого же. И вот вообще, в принципе, знаешь, в эту тему, раз уж пошли и начали с нее. Вообще, я считаю, что, не знаю, как остальные, но я считаю, что юмор в отношениях вот и в парах, он намного больше как-то раскрепощает, помогает. Вот одно дело с серьезным выражением лица что-то обсуждать, да? Или, например, что-то, когда там происходит. Ну, конечно, глобальное мы не берем. Но одно дело, это можно перевести чуть-чуть с долькой юмора, да? Так, как будто бы чуть-чуть поссорились, но...
1: Ну, слушай, во-первых, всему нужно знать меру. Мотив. Ну, давай начнем с этого,
2: конечно,
1: правильно? Ситуации
2: конечно.
1: Могут быть разные, поэтому в целом, я думаю, каждый сам знает верный подход к своей второй половинке. Но что касается юмора, даже есть, если я не ошибаюсь, научное исследование. Не буду врать, не помню, сколько точно процентов, но, по-моему, порядка 300% совместимость этих пар выше. Соответственно, по-моему, на 75% меньше они ругаются, ну или что-то около того. Поэтому, друзья, переводим все в шутку, юморим вместе, дружим, гуляем, отдыхаем. Ну и, конечно, все с Радио Витебск.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Ladies pop, shake it like this. Shake your body, don't stop.

0: даже не думай.
1: В жару, собственно, это вообще противопоказано. Думаю, какие-нибудь врачи или какие-нибудь исследователи обязательно это когда-нибудь подтвердят. Ну, а пока давайте воспринимать это, ну, просто как данность, что сегодня мы немножечко расслабляем свои головы. По крайней мере, если на работе руководство этого делать не разрешает, то вот прямо сейчас 5-минутный перерыв. Ну, почему бы и нет? Самое время для кофе, а значит, можно взять в руки мобильные телефоны, заодно и поучаствовать в нашей рубрике «Как раз-таки даже не думай». Потому что здесь мы вам даем стартовую фразу, вы переходите в Viber по номеру 7071071 и в поле для ввода сообщений вбивайте ее. А вот дальше начинается все самое интересное.
2: Да, дальше ваш гаджет надоумит вас на некоторые слова. Он предложит вам варианты, как минимум три. Вот те слова, которые вам больше по нраву, нажимайте. Таким образом у вас получится предложение. Все это нам в мессенджеры. А мы через несколько минут зачитаем, словим вот это вот ха-ха, похохочем. О, слово-то какое, похохочем.
1: Мне кажется, слишком часто оно у тебя вылетает в последнее время.
2: Да? Это что? Это с чем это связано?
1: Лето, давай на жару все будем списывать.
2: О, я думал про возраст. Ну ладно, хорошо, лето так лето. Будем хохотать, да что ж такое, летними с вами днями и ночами. С мешками, именно так. Что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова. «Меня возьми и отвези».
1: На море.
2: А дальше троеточие. Вот, видите, у Гордеева уже продолжение, собственно говоря, само собой вылетело, да, без помощи автозаполнений. Что получится у вас, не знаю. Поехали, погнали. Напоминаю стартовую фразу «Меня возьми и отвези».
3: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
6: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: зато вы с нами дружите. И нам этого вполне достаточно. Еще и продолжение прислали к стартовой фразе. Она сегодня была такова. «Меня возьми и отвези». А что же получилось у вас? Давайте смотреть. Вот у Вики, пожалуйста. «Меня возьми и отвези обратно на работу, если не хочешь быть со мной». Вот. А у Светланы «меня возьми и отвези». «Не знаю, как это будет стоить в районе обеда и ужина. Не буду капризничать и обнимаю тебя крепко».
1: Вау. Вот тут интересно, можно развивать продолжение. Есть еще и Оля, она просит ее взять и отвезти в город и на салют. Достаточно реальное предложение, между прочим. И еще один вариант присутствует. «Меня возьми и отвези в школу, пожалуйста», пишет нам Настя.
0: А еще, знаешь, лучше бы в город, а в горы. «Меня возьми и отвези в горы».
1: И запусти для меня салют.
0: Самолет.
1: Пикник.
0: Чартерный рейс.
1: Так, ладно, все.
0: Надежда говорит: «Возьми меня и отвези на работу, и я буду знать, что ты хочешь меня видеть в этом мире животных».
1: Вау.
0: Среди коллег. А Юлия говорит: «Меня возьми и отвези на дачу, загородный дом и сад». Вот тоже отдых.
1: И я до сих пор еще, понимаешь, смотрю от на тебя мира после животных. «Мира животных» и коллег, и что-то чувствую подтекст. Ладно, об этом позже. Все, позже. Есть еще Елисей, он говорит: «Меня возьми и отвези в этом году, мы будем рады видеть вас. В том не очень, а в этом пожалуйста». И Сергей, собственно, тоже написал свой вариант, говорит: «Меня возьми и отвези на работу в понедельник и забери обратно». Надо дописать было сразу же.
0: Да. Руслан говорит: «Меня возьми и отвези туда, откуда взял». Неплохо.
1: Нормально.
0: С точки до точки. Это
1: смотря какое состояние.
0: От двери до двери. Так, «Меня возьми и отвези на работу в другой раз, и не будет ничего страшного», пишет нам Вероника.
1: Надеюсь, так и будет. Есть еще один вариант. «Меня возьми и отвези в ближайшее время с пользой провести время в течение дня», просит Светлана. А Татьяна говорит: «Меня возьми и отвези на работу, и буду спать на улице».
0: Ох ты,
1: это, наверное, потому что работать просто не будет. Выйдет и пойдет спать на улице.
0: Может, сокращение.
1: Ладно, не знаю, я подумаю над этим вопросом.
0: Светлана к нам стучится здесь в мессенджер, говорит: «Меня возьми, отвези меня в садик, пожалуйста. Мне нужно срочно уехать на дачу и забрать вещи». Слушайте, я бы не против.
1: Если кто-то сейчас,
0: да,
1: это услышит, и нас тоже заберите.
0: Да, ходим именно туда. Наталья говорит: «Меня возьми, отвези на работу. Не хочу, потому что я в отпуске». Сама спросила, сама ответила. Молодец.
1: Ну ладно, зато все четко, ясно и понятно.
0: Да.
1: Есть еще и Даша, говорит: «Меня возьми, отвези в банк, и не надо будет еще больше месяца». Правильно, деньги тратятся быстрее. Вот. И Наташа нам пишет: «Меня возьми, отвези куда угодно и обними».
0: По романтике пошли. Есть здесь Леся, говорит: «Меня возьми и отвези к моим нервам и дивану». Вот, пожалуйста. А у Екатерины, Екатерина говорит: «Меня возьми и отвези за волосы на работу сейчас».
1: Это, знаешь, тот момент, когда ты держишься за дверной косяк руками, а тебя уже вот так вот намотали. Да, намотали на
0: день пораньше.
1: Да даже не на день пораньше, в свой день, в нужный день, понимаешь? А тут боль и печаль.
0: Ну или не про работу шла речь. Ладно, в общем-то, друзья, давайте. Спасибо вам за то, что поучаствовали в рубрике. Вон, Настя Гордеева довольная, смеется, хохочет в очередной раз. Скажу это слово. Ну а мы с вами в следующем получасе и поиграем, кстати, билетик в кино разыграем.
2: Даже не думай. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на Уимблдонском турнире, сообщает Белта. В стартовом поединке первая ракетка планеты встречала сербская теннисистка Теодора Костович и победила в двух партиях 6-2, 6-3. Во втором раунде соперница Соболенко будет американка Маккартни Кеслер. Еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович свой матч 1/64 финала проведет сегодня против представительницы Швейцарии Виктории Голубич. Напомним, Шиманович пробилась в основу Уимблдона через квалификацию. Сборная Парагвая сенсационно обыграла Германию в матче 1/16 финала на чемпионате мира 2026, передает «Спутник». Основное время встречи завершилось боевой ничьей 1-1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов, точнее, оказались южноамериканцы 4-3. Президент Парагвая объявил в стране официальный выходной после победы над Германией. Сантьяго Пенья написал в соцсетях о том, что победу сборной празднует вся страна, и эта радость объединила миллионы парагвайцев. В 1/8 финала футболисты Парагвая встретятся с победителем пары Франция-Швеция. 4 белорусских вратарей пригласили в лагеря развития команд Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Беларуси. В состав команд НАКМ пошли игроки, которые были выбраны на драфте НХЛ 2025-26 годов. Так, Даниил Русакович примет участие в лагере развития Нью-Джерси Дэвилс. Евгений Прохоров приглашен в лагерь развития Баффало Сейберс. Этот игрок стал первым белорусским хоккеистом в истории, которого выбрал этот клуб НХЛ. В лагерь развития канадской команды Монреаль был вызван Арсенал Ксении Радьков. Кроме того, Павел Моисеевич примет участие в лагере развития Вегаса. В марте этого года этот белорусский вратарь подписал 3-летний контракт новичка с этой командой НХЛ. Столица примет участие в розыгрыше Кубка России 2027 по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщили пресс-службе Минского клуба. Выступление в турнире столица начнет с предварительного раунда, который пройдет с 8 по 11 сентября в Екатеринбурге. Соперниками минчан в группе «Ж» станут местные «Локо» «Изумруд», «Челябинская Динамо» и «Университет» из Барнаула. Лучшая команда квартета выйдет во второй круг отбора. Его матч состоится с 21 по 25 сентября. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарский.

0: камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Остановитесь на мгновение, оно прекрасно. Более того, оно позволит выиграть вам билетик в кино. Ну, естественно, вижу выражение взгляда Насти, она такая, ну,
2: я уже даже подтанцовываю.
1: Куда ж без этого, естественно, вот. А скоро и петь начнешь вместе со мной.
2: Я пожалею людей, которые прямо сейчас слушают волну, поэтому нет, подпевать не буду, но подтанцевать всегда, пожалуйста.
1: Ну, ладно, хорошо, тогда у нас будет творческий тандем. В общем-то, друзья, прямо сейчас одному из вас выпадет возможность забрать билетик. Билетик будет один. А вот идти на фильм и выбирать его, собственно говоря, вы можете вместе с кем-то.
2: Да, но мы пока что уже выбрали фильм как минимум для себя, ну и для вас в том числе, хотя бы для того, чтобы вы поучаствовали, поиграли вместе с нами. Поэтому прямо сейчас буду напоминать вам номер Вайбера, потому что играем мы именно там. 7071071. Говорить мы сегодня продолжаем про фильм, который называется «День разоблачения». Прямо сейчас он идет в кинотеатрах. И если у кого-то есть желание посмотреть, милости просим. А если кто-то уже посмотрел, немножечко даже позавидовали, потому что, наверное, будет что-то интересненькое. Собственно, буду повторяться, что действие фильма разворачивается вокруг попыток раскрыть какой-то правительственный заговор о присутствии инопланетян на Земле. Есть там два главных героя, которые вот это все пытаются разоблачить, открыть скрытую правду. Ну и, в общем, есть один герой, который начинает слышать голос из космоса и говорить на неизвестном языке. Вот будьте добры, напишите нам, пожалуйста, фамилию и имя этого героя по фильму.
1: Вайбер 707-1071, погнали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Эх, молодцы, молодцы вы, оказывается, все. Слушайте, ну, либо вам очень нравится вот это вот все дело выискивать и разыскивать. Возможно, вы кто-то приверженец был этого фильма и ожидали, когда же он начнется в кинотеатрах, когда же он пойдет в кинотеатрах. И тем не менее, все это началось. Началось фильм «День разоблачения». Напоминаю, в наших кинотеатрах города Витебска возрастное ограничение 16+. Смотрите, а именно, человечество узнает о прибытии на Землю инопланетян, чье существование долгое время тщательно скрывалось. И правильный ответ у нас выдает сегодня Евгений. Цифры его номера заканчиваются на 010. Вот такой двоичный код у Жени.
2: Да, и, собственно, правильным ответом было имя девушки-метеоролога, которая по фильму, по крайней мере, является метеорологом и телеведущей, Маргарет Фейрчайлд. Что касается других ответов, ребят, я даже заморочилась. Я несколько раз перепроверила по нескольким разным источникам. Действительно, один из главных героев Дэниел, да, но нет, таких способностей разговаривать, слышать на разных языках, нет, он не обрел. Он обрел секретные документы.
1: Вот.
2: Поэтому там все было немножечко проще. Но, собственно, Женю можем только поздравить.
1: Да, ну а также и Маргарет можем поздравить. Она начала понимать инопланетный язык. Вот, видите, все-таки не зря говорили девушки с Венеры, потому что понимают вот такие вот языки инопланетные. В общем-то, поздравляем еще раз победителя. Это «Стоп-кадр» на волне радио Витебск.
0: «Стоп-кадр». Это слушает весь мир.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
3: Ой, друзья, ягоды поперли. Хочется так и сказать. Ягоды поперли. Можно же собирать уже и земляничку, клубничку, там черешенка подспевает. Ой, ну невероятно.
4: Почисти сначала
3: просто
4: всякой живности, чтобы это все дело не съедалось по ночам.
3: Проблема, это проблема живности, если я вместе с ней съем ягодку.
4: Я говорить в ближайшее время не смогу.
3: Я понял. Как говорится, да, все полезно, что в рот полезло. В общем-то, ну что, ну что ты улыбаешься? Ладно, хорошо, все.
4: Ужасно.
3: Я молчу. Сходим все-таки на рынок. Ладно, на рынке там без всех, если что. Можно брать.
4: Можно просто помыть, обработать. Но, собственно, да, ребят, не в ягодах вопрос на самом деле, а во времени. Потому что наше время потихонечку заканчивается. Наташа Баталка тоже уже готова ворваться в студию, рассказать вам что-нибудь хорошее, доброе, интересное, полезное, возможно, и вкусное тоже. Принесет вам, по крайней мере, как минимум одну вкусную новинку, потому что уверена, что многие из вас ее заценят. Ну, а мы потихонечку будем убегать.
3: Вот у кого-то настроение, вкус лета ягодный, у кого-то плодово-ягодный. И такое бывает. Чё ж тут скрывать-то, да? О, Настя засмеялась. Вы бы видели, как смеется сейчас человек. Да, действительно, вы правы. Между прочим, Наташа Баталка вон уже стоит за дверью, тоже не понимаю, что здесь происходит. А это финал «Разбудит шоу» такой. Мы сегодня веселенькие очень, но никак не связано с предыдущим, это как-то с предыдущим предложением. В общем-то, друзья, завтра в 7 утра, как всегда, встречаемся здесь. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем
4: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио «Витебск».
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На встрече с руководством Пекинского университета президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что опыт Китая в производстве лекарств и вакцин имеет для республики исключительную важность. В ходе встречи главы государства речь шла о совместной белорусско-китайской образовательной программе по направлению биотехнология, реализуемой ведущими университетами двух стран. Александр Лукашенко подчеркнул, что выпускники этой программы должны не просто применять полученные знания, а запускать в Беларуси конкретные предприятия и налаживать производство продукции с опорой на китайские технологии. В Беларуси за сутки ликвидировали 9 лесных пожаров. Об этом сообщили Белта в МЧС республики. Общая площадь лесных пожаров превысила 2,7 гектара. Кроме того, ликвидированы 2 торфяных пожара, а также 14 пожаров травы и кустарников на более чем 5,5 гектарах. Всего для ликвидации привлекались 32 единицы техники и 101 человек. Из них 11 единиц техники и 33 работника МЧС, добавили в ведомстве.
0: Мире.
1: В Венесуэле из-за землетрясения обрушился отель с депортированными из США мигрантами. Об этом сообщает Белт со ссылкой на телеканал ABC. Более 100 человек поселились в отеле прямо накануне землетрясения. Часть из них погибла, есть также выжившие и пропавшие без вести. Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщал, что число погибших в стране превысило 1700, еще более 5000 человек ранены. Экстренные службы все еще проводят спасательные операции, разыскивая людей, предположительно находящихся под завалами. Эстония оказалась в списке стран с самой грязной водой в ЕС. Европейское агентство по окружающей среде выпустило свежий отчет к началу купального сезона, в котором Эстония вошла в число государств с наихудшими показателями качества воды для купания, сообщает СББ. Соседками республики по этому антирейтингу стали Венгрия, Польша, Албания, а также Бельгия. Выводы европейских экологов вызвали резкое несогласие внутри самой Эстонии. Руководитель отдела безопасности воды Департамента здоровья Пилерин Кальмус публично опровергла критику со стороны ЕС, заявив, что в стране с водой все в порядке. По ее утверждению, фиксируемые в водоемах размножающиеся бактерии якобы не являются патогенными и не представляют угрозы. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен «Облгидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Как же классно, друзья, просыпаться и осознавать, что вторник уже не понедельник. Это на самом деле очень-очень радует. А еще когда понимаешь, что впереди у тебя целых 3 выходных в связи с очередными праздниками, ведь будем отмечать пятницу День независимости, то радости на самом деле становится куда больше. Вот такими вот крутыми новостями мы открываем наш сегодняшний бранч на волне Радио Витебск, чтобы продуктивно работу поработать, с легкостью выполнить поставленные задачи на день сегодняшний. Если у кого-то вдруг выдался выходной или вообще отпуск, то приятно почилить в нашей компании. Как говорится, музыки и хорошего настроения хватит на всех и каждого. Так что включайтесь, присоединяйтесь и погнали проживать новый день вместе. Наташа Баталко уже у микрофона. Всем утренние приветы.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багаж».

0: Бранч премьера.
1: Как всегда, девчонки и мальчишки, на старте музыкального бранча мы вырываемся с вами в определенную рубрику, где знакомимся с очередными музыкальными новинками, чтобы не просто их послушать, а побыть в роли музыкальных критиков и действительно их оценить. И все это дело мы с вами будем делать на протяжении 4 часов, а уже ближе к финалу программы мы, естественно, в прямом эфире подводим итоги, ну и немножечко, так сказать, дискутируем на эту тему. В этом году лето, как я уже говорила, жарит как никогда и своими вот такими, я бы сказала, высокими температурами бьет рекорды в разных точках Земли. Это касается, да, и Франции, и Великобритании. И для нас, на самом деле, мне кажется, тоже это как-то жарковато и периодически тяжело переносить. Надеюсь, вы со всем этим хорошо справляетесь. Так вот, сегодня в эфире «Любимой волны» мы тоже послушаем, с учетом того, что на календаре лето, трек на летнюю тему. Называется он «Summer Vibe», что в переводе означает «летний вайб». А вот как раз-таки сотворил эту новинку диджей-музыкальный продюсер по имени Кёрли Хук. В его творчестве сочетаются элементы разных жанров музыки. Это и танцевальная, и электроник, и поп, афробит, хаус, R&B, альтернатива. В общем, много с чем работает этот человек. Треки Кёрли Хука находятся в ротации на радио в более чем 40 странах мира. Он попадал со своей музыкой в итоговые плейлисты крупных площадок, например, в список лучших независимых артистов сентября 2025 года на Beatport, а в 2024 году попал в топ-100 итоговых танцевальных треков на Яндекс.Музыке. На самом деле, с творчеством Кёрли Хука в эфире мы уже как-то знакомились. Периодически наш эфирный плейлист разбавляет его работу под названием Golden. И вот сегодня будет еще одна в копилочку под названием Summer Vibe. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушать, ну и, как уже говорила, оценивать ее в нашем открытом телеграм-канале Радио Витебск.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Радио Витебск 91.2.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Такая культовая фигура современного хип-хопа, как Lil Pump, даст первый большой сольный концерт в России этим летом. Напомним, что он не только задавал тренды в музыке в свое время, но и подарил жанру яркий визуальный код. Цветные дреды артиста стали ассоциироваться с модным рэпом конца 2010-х. В 15 лет он начал загружать треки на SoundCloud, набирал миллионы прослушиваний и привлек внимание крупных лейблов. Прорыв случился в 2017 году с треком Gucci Gang. Дебютный альбом артиста занял третью строчку в Billboard 200, а год спустя вышла коллаборация с Kanye Westом под названием «I Love It». И, кстати, трек «Welcome to the Party» звучал в фильме под названием «Deadpool 2». Что касается киношной темы, то по Лило и Стич готовится новый проект. Как оказалось, кроме второй части, создатели мультфильма готовят еще один проект о нем и его подруге Лило. По слухам, зрителей ждет анимационный короткометражный фильм. Проект получил название «Лило и Скретч». Правда, дата релиза короткометражки пока не раскрывается. Ну а на просторах интернета снова появилась новая информация по поводу свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Торжество начнется 2 июля с репетиционного ужина на 100 ближайших друзей и членов семьи. Гости на свадьбе ожидаются звездные Эд Ширан, Селена Гомес, Бенни Бланко, Джиджи Хадид с Брэдли Купером, Зои Кравиц, Кара Делевинь, Сьюки Уотерхаус и другие. А вот присутствие Блэк Лайвли все еще под вопросом, хотя ранее стало известно о улучшении в отношениях бывших подруг. Также мы узнали, что певица Ариана Гранде была замечена с бывшим возлюбленным после расставания с Итаном Слейтером, тем самым спровоцировала волну слухов о возобновлении старого романа. Хотя на самом деле певица просто отмечала день рождения в компании старых друзей. Артистку и Альвареса сфотографировали вместе в одном из ресторанов. Встреча произошла на фоне гастрольного тура Гранде в поддержку альбома «Eternal Sunshine». Именно в Остине певица встречала свой 33-й день рождения. И в завершении бывшая жена Джигана, она же блогер Оксана Самойлова, рассказала о развитии своей музыкальной карьеры. Первый ее трек будет называться «Мамми». По словам Оксаны, у нее уже 4 трека, и они сейчас будут постепенно выходить. Блогер добавила, что не видит смысла писать песни о грусти, их и так достаточно в мире. По ее словам, людям нужен другой вайб, и все ее песни о том, какие девчонки классные. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на Радио Витебск.
2: There's always two sides to every story.

0: прямо сейчас в нашем FM-пространстве своим треком «I'm feeling in my way» с нами делится талантливый белорусский диджей Оли Дайер. Здесь и сейчас, ребят, предлагаю пробежаться по нашему эфирному плейлисту, чтобы понимать, кто в ближайшем будущем нас порадует своим творчеством. Так вот, совсем скоро мы с вами послушаем композицию от Филатов и Кэрос. Называется «Новая работа среди счастливых людей». Надеюсь, вы себя к числу таких в этой жизни однозначно можете смело отнести. Ну а прямо сейчас для нас поет итальянец, бывший фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид, расскажет про голоса в его голове в зарубежном треке под названием Voices. Приятного прослушивания вам и хорошего настроения.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-36-67-32-32. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: друзья, под хорошую музыку мы приближаемся потихонечку с вами к полудню. Успели мы за стартовый час музыкального бранча узнать самые последние звездные новости и сплетни, но самое главное, успели познакомиться с нашей сегодняшней бранч-премьерой. Напомню, что на повестке этого вторника у нас был летний трек под названием «Summer Vibe». Так вот, если вы хотите заразиться, так сказать, тем самым летним настроением, обязательно голосуйте за новинку, переходите в открытый телеграм-канал. Туда может перейти абсолютно любой. У нас там есть пост, три варианта ответов. Вы выбираете нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу. Кстати, варианты у нас сегодня такие, как «Улет», «На пару раз пойдет» и «Не зашло». Так что действуйте, все итоги будем подводить немножечко позднее. Под постом, напомню, вы можете делиться мнениями, впечатлениями в виде комментариев, а также нашему посту можете раздавать разные реакции и эмодзи. Это на самом деле только приветствуется. Мы же финалим сейчас этот час, успеем послушать еще немного музыки. Дэвид Ашер отметится чуть позже своим старым хитом под названием «Black Black Hurt». Ну а сейчас треком «Эйфория» с нами поделятся талантливые диджеи Армин Ван Бюрен и Алок.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск полуденный выпуск новостей. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу народам обеих стран. Такое требование озвучил президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете, передает Полпирова. Мы хотели бы, чтобы начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также хотели бы, были практикоориентированными. В противном случае, зачем это обучение, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам, сказал глава государства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин по поручению президента вручил государственные награды работникам различных сфер, сообщает Белта. Среди награжденных представители промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других сфер госслужащие. Вы пример для тех, кто только начинает свой путь. Пусть эта высокая оценка государства станет стимулом для новых достижений. Вместе мы сможем больше. Мы это уже доказали, подчеркнул премьер-министр.
1: Мире.
2: В парламенте Литвы зарегистрированы поправки к уставу, которые определят точный порядок работы законодательного органа в условиях военного положения или всеобщей мобилизации, передает СББАЙ. Законопроект направлен на максимальное ускорение принятия решений в критических ситуациях. В случае ЧС предлагается полностью отменить ограничения на продолжительность сессий и устранить обязательные перерывы между внеочередными заседаниями. При этом в повестку будет запрещено включать сторонние темы. Депутаты смогут рассматривать исключительно те вопросы, ради которых их экстренно созвали. Пленарные заседания в таких условиях должны будут проводиться как минимум один раз в месяц. При разработке этих поправок автор инициативы сослался на опыт Украинской Рады, доказавшей свою функциональность в условиях конфликта. Эйфелева башня в Париже из-за аномальной жары подросла примерно на 10 сантиметров, а ее вершина изменила наклон. Об этом сообщает французская радиостанция RTL. Как поясняют эксперты, кованое железо, из которого сделана Эйфелева башня, расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Когда температура достигает плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров, пояснил инженер и архитектор Бертран Лемуан. Подчеркивается, что эти изменения невидимы невооруженному глазу. Сейчас они также не представляют опасности для главной парижской достопримечательности. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области плюс 27-32, в Витебске 30-32 градуса тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Очередной час на волне нашего города открываем очень красивым треком Forever Dream. Не знаю, как вам, но мне эта композиция однозначно пришлась по душе. Исполняет ее, кстати, талантливый человек, американский исполнитель Алекс Уоррен. Обладает он прекраснейшим вокалом. Ну и действительно, как сказала ранее, настоящий талант. И, кстати, в этом году, в 2026-м, он свое мастерство доказал. Напомню вам, что во время своего дебютного выступления на церемонии Grammy Awards, которая прошла в феврале этого года, у Алекса Уоррена на сцене сломались внутриканальные наушники. Это вызвало временные проблемы с ритмом, но артист быстро восстановил исполнение и завершил номер без дальнейших сбоев. Но единственное, что после выступления Уоррен опубликовал это видео у себя в соцсетях и подписал его «Это могло случиться только со мной». Судя по всему, с этим человеком постоянно происходят какие-то неприятные моменты и казусы, но, как я говорю, здесь самое главное не падать духом и вовремя собраться. В принципе, несмотря на вот эти технические сбои, фанаты и коллеги отметили его профессионализм, так что человек настоящий талант, полностью здесь поддерживаю это все. По поводу новой музыки, друзья, напомню, что все свежие хиты, которые звучат у нас в нашем FM-пространстве, есть на сайте www.radiovitebs.by в разделе новинок, так что в свободное время переходите туда, просматривайте список и выбирайте своих фаворитов. Ну а мы тоже без всяких сбоев и задержек продолжим наш музыкальный бранч, чтобы вам с нами, где бы вы ни находились, было комфортно, приятно, весело, ну и, конечно, музыкально.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Баталко».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: по-американски.
1: Ну что, друзья, наш календарь показывает, что сегодня уже последний июньский день в этом году и начинается завтра июль. Мы все ближе и ближе с вами становимся к фестивалю. И несмотря на то, что концерты начнутся немножечко позже, активная подготовка и организационные моменты на самом деле проходят еще с июня месяца, причем не только в нашем городе, но и по всей стране. Но сейчас поговорим более локально. Сегодня, 30 июня, в нашем городе Витебске состоится мероприятие «Дело фестивального вкуса», в рамках которого пройдет презентация продукции предприятия «Белгоспищепром», брендированной в фирменном стиле фестиваля. А вот как раз-таки уже завтра, 1 июля, будет проходить еще одна презентация под названием «Дело фестивального стиля», где продемонстрируют и презентуют продукцию предприятий концерна «Беллекпром». Ну а вот как раз-таки напомню, что обо всех других событиях и мероприятиях касаемо Славянского базара вы всегда можете узнать сами лично на сайте gck.by. Мы же двигаемся дальше, возвращаемся к музыке. И, кстати, впереди у нас певица, которая в скором времени как раз-таки приедет к нам на фестиваль. Давайте послушаем красотку Зиверт. Споет для нас свою композицию «Эгоистка».
0: Фестивалим по-славянски.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Организация уборки урожая и сев озимых культур под урожай будущего года обсуждались на заседании облсполкома. За сутки на акватории области утонул один человек, одного спасли работники освод. А выбран символ Витебщины туристической. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч-релиз.
1: Наш с вами музыкальный перекус продолжается. В этом дневном сегменте мы с вами не только слушаем классную музыку, но и много говорим о ней. В прошлом музыкальном мы с вами запускали в эфир бранч-премьеру. Напомню, что сейчас, кстати, за новинку идет активное голосование в нашем телеграм-канале. Не забывайте про это. А вот в этой рубрике «Релиз» мы с вами сегодня успеем послушать еще одно свежее музыкальное творение. Ведь я считаю, музыки много не бывает, особенно хорошей. А признаться честно, другую на волне мы не держим. В общем, с творчеством мод. Я знаю, что вы уже давно знакомы, любите этого человека. Кстати, настоящее имя у парня Матвей. Это российский музыкант, рэп-исполнитель и автор песен. Из последних, наверное, его работ, которые очень часто звучат в нашем FM-пространстве, и вы, я знаю, любите эти песни и просите их поставить в поздравительных сегментах. Это «Намек на нас» и «Шаде». Так вот, благодаря сегодняшнему релизу ваша и наша музыкальная копилка однозначно пополнится. Недавно этот товарищ Мот выпустил песню под названием «In the Club». Мне, если честно, сразу название напоминает американского рэпера 50 Cent, потому что у этого человека тоже есть такой трек. Но, тем не менее, сразу скажу, у Мота музыкальная работа однозначно другая. Во-первых, исполняется она на русском языке, а во-вторых, композиция про любовь, про ту симпатию, которая есть между партнерами и на танцполе как раз-таки в клубе. Они через движение ее всячески пытаются проявить. В общем, давайте послушаем новое музыкальное творение этого исполнителя. И если придется вам новинка по вкусу, обязательно забирайте в свой плейлист. Поверьте, мы будем только рады.
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. В этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области поздравляет работников и ветеранов экономического блока с профессиональным праздником Днем экономиста. Ваш труд – это фундамент, на котором строится благополучие каждого жителя Витебщины. Благодаря вашему профессионализму, глубоким знаниям и стратегическому мышлению мы можем принимать взвешенные решения, эффективно использовать ресурсы, уверенно двигаться вперед, говорится в поздравлении. Руководство области пожелало работникам и ветеранам сферы экономики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов. Пусть каждый ваш прогноз будет точным, каждое решение верным, а каждый проект успешным. Организация уборки урожая и сев озимых культур под урожай будущего года обсуждались на заседании облсполкома. Как сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Андрей Булавкин, уборочная кампания стартует примерно через 2 недели. Предстоит обмолотить около 300 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур и 75 тысяч гектаров рапса. Планируется получить порядка 1 миллиона тонн зерна. В ближайшие дни начнется теребление льна, под которое отведено более 11 тысяч гектаров. Ведется активная работа по подготовке комбайнов. В нынешнем году закупка запчастей идет централизованно через облагросервис. В помощь аграриям будет привлечено более 1100 человек, механизаторов и водителей из промышленных предприятий и из различных организаций, студентов, выпускников учебных заведений, а также почти 50 военнослужащих. Витебщина будет продвигать туристический потенциал под единым брендом. Символом Витебщины туристической выбран медведь. Об этом сообщила первая зампредседателя комитета экономики облсполкома Елена Барздыка. По ее словам, представление нового туристического бренда Витебщины прошло на полях 3-13 форума регионов Беларуси и России, который недавно завершился в Минске и Минской области. Гости и участники форума позитивно реагировали на такой образ, призванный продвигать туристический потенциал северного региона, отметила Елена Барздыка. Также планируется популяризировать медведя на предстоящем юбилейном 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. За сутки на акваториях области утонул один человек, одного спасли работники АСВОД. Происшествия случились в Поставском и Глубокском районах, сообщили в пресс-службе МЧС области. Вчера в 13:05 спасателям поступило сообщение о спасенном работниками АСВОД мужчине на реке Мяделка в городе Поставы. Медицинская помощь ему не потребовалась. А в 17:30 поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме Копани в деревне Острова Глубокского района. Утонувший мужчина-пенсионер находился под водой на расстоянии 2 метра от берега. По факту происшествия следственными органами проводится проверка. Спасатели напоминают: соблюдайте правила поведения у водоемов, не допускайте беспечности и пренебрежения правилами безопасности у воды. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 27-32, в Витебске 30-32 градуса тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Агент.
1: На протяжении 2 часов, друзья, о звездных исполнителях и музыке мы с вами поговорили, а теперь на волне Радио Витебск настало время, конечно же, почитать ваши приятности. Напомню, что по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20 у нас есть для всех поздравительная программа под названием «Музыкальный агент», и, конечно же, в ней активное участие принимаете вы, а именно пишите свои приветы, поздравления и признания в любви, ну и тем самым, конечно, заполняете наш эфир. Сегодня, кстати, на календаре у нас 30 июня, и здесь отмечается Всемирный день соцсетей. И как на них на самом деле не ругайся, за то, что много времени у нас отбирают, все равно мы там сидим, что-то полезное периодически для себя находим, ну и, конечно, самое главное, знакомимся с новыми людьми и, в общем, в целом общаемся. Так вот, я предлагаю всем сейчас пообщаться в наших мессенджерах Viber, Telegram с номером 7071071. Пишите свои прекрасные сообщения именно сюда, потому что совсем скоро в эфире будет озвучка. Ну а пока ловите мое пожелание. Всем легкости, бодрости. Ну и в такую жару, конечно, хочется пожелать еще и свежести.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: После очередной порции музычки я уже как тут в эфире, и причем не одна, а с вашими сообщениями, которые к нам успели прилететь. Есть послание от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, а особенно и персональной моей любимой супруге Зуевой Анне. Отдельный привет сыновьям Дмитрию и Максиму, а также приветик летит маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Есть еще такие теплые приветы для Вадима Сергеевича, Вадима Анатольевича, Артему Семенову. Передают Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю, всему коллективу радиостанции «Витебск». Привет, хорошего дня, спасибо за ваш труд. А всегда, пожалуйста, рад трудиться для вас. Так, вот еще к нам прилетело такое послание. Здравствуйте, Радио «Витебск». Хочу заказать привет от Николая своим подругам Веронике и Дане из «Витебска». И вот Николай попросил поставить старенький хитец под названием «What is Love» от «Hardway». Ну, раз хочется немножечко поностальгировать и окунуться в ретро, да еще и приятное сделать девчонкам. Давайте сделаем вместе. Музыка.

0: на Радио Витебск.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
11: Радио Витебск. Слушай свое.
12: Салю, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: агент.
1: Перед тем, друзья, как и дальше озвучивать ваши приветы и поздравления, у меня для всех есть одна полезная информация. ЖРЭД города Витебска обращает внимание жильцов многоквартирных жилых домов. Категорически запрещается самовольно открывать и проводить работы во внутридомовых электрических щитах. Так что будьте начеку, так сказать. Мы, по крайней мере, вас однозначно об этом предупредили. Ну, а теперь предлагаю заглянуть, конечно же, в мессенджеры, потому что сообщений у нас там много. Идем по порядку. Добрый день, любимая радио Витебск. Передайте, пожалуйста, огромный привет самым очаровательным девчонкам Лакисовой Надежде и Смирновой Ирине. Вы лучшие. А для Надежды отдельное пожелание. Держись, скоро отпуск. Всем хорошего дня и отличного настроения. Отпуск — это, конечно, хорошо. Вот знаете, когда я задумываюсь про свой отпуск, я на самом деле начинаю немножечко не то чтобы расслабляться, а вот мне собраться с мыслями поработать становится гораздо сложнее. Поэтому не знаю, как у всех происходит. На тему отпуска на самом деле очень можно долго и много рассуждать. Кому интересно, будем это делать отдельно с вами в наших мессенджерах. А я пока все-таки продолжу двигаться по посланиям. Лена передает привет всем радиослушателям, желает хорошего настроения, попросила поставить что-нибудь про лето, про жару. Вот как раз-таки, я думаю, про жару у нас однозначно сегодня композиция в эфире в скором времени отыграет, прям даже в тему, пока, так сказать, на термометре до 30 градусов. Есть у нас, есть послание еще от Дмитрия. Здравствуйте, радио Витебск. Хочу передать привет установщикам города Витебск, особенно Жори и Гриша, поставьте какую-нибудь веселую песню. Спасибо заранее. Ну, я думаю, Дим, мы сейчас объединим и вашу то же самое музыкальную заявку. Предлагаю послушать веселую летнюю песню, которая очень для нас всех сейчас будет актуальна. Называется она «Жара» от Чичериной. Музыкальная.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко обозначил приоритеты белорусско-китайского образовательного партнерства. Международный союз конькобежцев допустил белорусов к турнирам в нейтральном статусе. Более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: студент.
1: Только что, прослушав этот заводной энергичный трек «This Feeling» вместе с вами от Fastboy, однозначно почувствовала, что пора возвращаться в эфире, продолжать наш поздравительный сегмент, ну и, конечно же, радовать ваших родных и близких. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрею. Хорошего дня, отличного самочувствия, прекрасного настроения, веселых и радостных мыслей. Будь всегда бодрым, мудрым, находчивым и только положительные эмоции. Береги свое здоровье, успеха, удачи, благополучия. Много-много здесь на самом деле пожеланий, не успеваешь даже все зачитать, но тем не менее этому человечку на регулярной основе передают приветы, мы ему тоже уже передаем приветы. Любящая бабуля Люба обнимает, целует и очень сильно любит. Ну, вот так вот. Есть у нас сообщение, а именно поздравление. Хочу поздравить

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
6: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку на Радио Витебск.

0: Благодаря только что прозвучавшему саунду под названием «Касабланка» от белорусского талантливого диджея Ивана Соловьева мы с вами сейчас попутешествовали и побывали в крупнейшем городе и экономическом центре Марокко. А теперь все-таки давайте возвращаться в реальность, в наш родименький город Витебск, продолжать здесь агентиться. Осталось не так много времени у нас до финала программы, но тем не менее сообщение есть и будет озвучка. Передаю привет всем жителям любимого города Витебска, всем позитива. Спасибо радио Витебск за хорошее настроение и музыку, написала Марина. Так, есть у нас ответное сообщение от Анны. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, пламенный привет Зуеву Александру. Желаю на весь день хорошего настроения. Пусть хорошим будет день. Пусть царит покой и счастье, несмотря на все ненасти. Улыбнись и не грусти. Вот такие вот слова поддержки от жены. А также есть еще одно поздравление. Светлана Георгиевна, Дмитрий Петрович, а также весь коллектив обувного производства поздравляет с днем рождения сотрудницу Аню. Желаем Ане крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения всех желаний. Ну, мы, ребят, присоединяемся и к вашим, естественно, поздравлениям. И имениннице желаем всего самого прекрасного. Как есть хорошее поздравление, море удачи и дачу у моря. Так что, Анна, надеюсь, все это у вас будет. Если вы хотите к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Напомню, что у нас остается всего лишь один выход для озвучки ваших приветов и поздравлений. Так что пора поторопиться. Ну а мы возвращаемся к музыке. И по курсу у нас Джейсон Деруло и его свежая работа под названием «Sexy for me».
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Музыкальный агент.
2: На часах весело и дружно приближаемся к 14.00, а это говорит о том, что программа «Музыкальный агент» в рамках дня, естественно, у нас завершается. Напомню, что если вы не успели порадовать родных и близких сейчас, то можно будет это сделать вечерком с 19 до 20. Но у нас, естественно, осталось еще одно сообщение. Хочу передать слова благодарности моему Игорьку за чудный и неожиданный подарок. Очень тебя люблю, скучаю и всегда жду. Оля написала, ну а я, пользуясь случаем, друзья, хочу напомнить, что сегодня 30 июня отмечается еще праздник День экономиста. Кстати, 109 лет такому событию, поэтому если ваша сфера деятельности связана с денежками, то, естественно, я вас поздравляю. Ну и в музыкальном плане мы послушаем тоже одного человечка, Джона Саммита, который в свое время был бухгалтером, а теперь талантливый диджей, который собирает стадионы, большие площадки, ну и, в общем, радует нас своими треками. В эфире прозвучит свежая работа «Shades of Blue», над которой потрудился сам Джон Саммит, Девольт и Джулия Чёрч. Так что прибавляйте звуков в динамиках и наслаждайтесь.
1: Музыкальный

0: Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Совместно образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу народам обеих стран. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология в Пекинском университете. Подробностями делится Пол Перво.
3: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первое и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам. Ну, я прежде всего говорю о белорусском народе. И хочу сказать особенно родителям, которые здесь присутствуют, чтобы они понимали. Такое символическое сегодня мероприятие. Я даю себе отчет, что наши друзья Китайской Народной Республики хорошо постарались, понимая, что президент будет на этой церемонии. Но это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета. И тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они – сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене. Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с полуторамиллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзэн Цзэмином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином мы договорились о совместной работе.
2: К другим событиям. Совет Международного союза конькобежцев разрешил спортсменам из Беларуси и России выступать на международных соревнованиях в сезоне 26-27 при условии соблюдения нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба АСЮ. Ранее Международный союз конькобежцев вводил ограничения. Атлеты и официальные представители Беларуси и России не могли выступать на турнирах под эгидой союза, а сами страны не имели права принимать соревнования АСЮ. С сезона 26-27 часть запретов снята. Спортсмены из этих государств вправе участвовать участвовать в мероприятиях организации, но только как нейтральные атлеты без национальной символики и при выполнении оговоренных условий. Более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Сообщили в МВД республики. Зарегистрировано 43 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 35 фишинговых интернет-ресурсов, а также возможность платежей в адрес 34 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 25 счетам. Оперативники задержали 5 курьеров, которые работали в интересах аферистов, у них изъято около 40 тысяч рублей. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 67%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом», партнер — компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-66-00. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: исполнения нашего города в рамках музыкального бранча. Открываем с вами треком 12 to 12 от американского исполнителя под псевдонимом Сомбор. Кто любит творчество этого человека, у меня есть однозначно для вас хорошие новости. Сомбор готовит сейчас второй студийный альбом под названием Do Not Read This Journal, релиз которого ожидается в третьем квартале 2026 года. В рамках подготовки альбома уже выпущены несколько синглов. Вот, к примеру, в феврале 2026 он выпустил трек Home Wreckers, с которым мы, кстати, знакомились как-то в нашем FM-пространстве. А вот буквально недавно, 25 июня, вышел еще один трек под названием My Body Isn't Ready. Кстати, работа над пластинкой началась еще в конце 2025-го во время его тура. Так что человек на самом деле трудится для всех нас, чтобы нам с вами было что слушать и что потом обсуждать. Я же предлагаю пообсуждать сейчас наш эфирный плейлист, а именно пробежаться по нему, чтобы понимать, кто нас порадует своим творчеством в ближайшие 10 минут. Алок, Фейсли, Сэм Харпер, Алекс Кристенсен появятся здесь. Своим творчеством отметится талантливый белорусский исполнитель Холи Флейм. Ну а сейчас, после небольшого рекламного ролика, мы с вами послушаем парня по имени Рэнкбон Мэн.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багин».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: 9 час. Белорусы Платон и Джулай делятся с нами своим творчеством. Трек называется «Last Killer». Появилась я, на самом деле, ребят, здесь не просто так. Спешу напомнить вам о том, что совсем скоро, в следующей получасовке, мы будем подводить итоги нашей сегодняшней зарубежной бранч-премьеры. Если новинку пропустили в эфире, актуально будет сейчас перейти в телеграм-канал и как раз-таки прослушать, чем мы знакомились. Ну а кто уже новинку, так сказать, оценил и проголосовал, большие молодцы. Совсем скоро будем подводить итоги. Пока двигаемся дальше, наполняем этот вторник хорошей музыкой. В ближайшем будущем нас порадуют Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонсен Ай своим треком «Gone, Gone, Gone». Прямо сейчас заслушаем новую работу «На малиновой луне» от Майи Мишель. Ну а в середине часа нас ожидают еще и краткий выпуск новостей от Оли Богдановой. Так что оставайтесь в нашей компании.
1: Привет, Витебск. Это Майя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню «Слушай и наслаждайся» на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности биотехнология в Пекинском университете. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси. Подробности приводит пункт первого.
2: Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто не понимаю, говорил, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше. Но вы должны понимать, что вы обучаетесь в Китае. Китайские специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели. Я ни разу не слышал от Си Цзиньпина вот за эти 30 лет нашего знакомства, чтобы он где-то сказал, что есть какая-то там мировая держава, и Китай играет вторую роль. Знаешь, Китай при Си Цзиньпине понял, что Китай – великая держава. Китай осознал, что за Китаем будущее. И в этом особенность нынешней политики руководства Китайской Народной Республики. О всеобщем благе для народов и всеобъемлющем, всепогодном, всестороннем сотрудничестве не только с Беларусью, но и со всем миром заявляет инициатива Си Цзиньпина. Значит, они нацелены на сотрудничество со всеми государствами. Но нам-то почему с ними не сотрудничать? Что, будучи депутатом Верховного Совета, 35 примерно лет тому назад, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая. 35 лет назад я первый раз приехал в Китай, а когда стал президентом, я попросил, чтобы меня отвезли в деревню. Я знал, и сейчас много проблем в Китае, особенно в деревне. Я видел, как трудится китайский народ. И тогда я сказал, что, будучи депутатом, я не ошибся. За Китаем великое будущее. И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующий родитель, должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее, но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларусь, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь, для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
1: После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко пообщался с родителями выпускников. А символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире на портале белтелерадиокомпании news.by.
3: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Просто иди в оконный
1: остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: humorfm.by.
1: Бранч премьера.
2: Вот вроде бы недавно, друзья, запускали новинку в эфир, когда стартовал наш музыкальный бранч, а уже пора итоги те самые подводить. Время, на самом деле, летит очень-очень быстро, и вот так вот прошли те самые 4 часа. Напомню, что сегодня на повестке вторника у нас была самая настоящая летняя песня, которая в такую жару однозначно нам подойдет. Название у нее «Summer Vibe», а вот над новинкой потрудился парень по имени Кёрли Хук. Это диджей и музыкальный продюсер. Я уже рассказывала вам сегодня, что в своем творчестве он сочетает разные жанры музыки, включает сюда и танцевалочку, и электронику, и поп, и афробит, и хаус, R&B, и альтернативу. Треки этого человека находятся в ротации на радио в более чем 40 странах мира. Ну, с его одной работой под названием «Golden» мы не так давно знакомились, и сегодня у нас еще одна в копилочку. Давайте прямо сейчас ее прослушаем, вспомним, освежим в своей памяти, а потом как раз-таки посмотрим, как вы ее оценили.

0: Вот лично по мне, очень даже достойная музыкальная работа получилась. И, признаться честно, мне даже сам вайб нравится больше, чем Golden. Ну, по крайней мере, это исключительно мое мнение. А теперь посмотрим, как оценили эту музыкальную работу вы. Переходим в наш открытый телеграм-канал. И что же у нас здесь есть? 29% слушателей посчитали, что новинка улет. Так сказать, выбрали лучший ответ. 50%, а это много, решили, что на пару раз пойдет, выбрали золотую середину, и только 21% проголосовал, что новинка не зашла. Ну, вот так вот. В принципе, если суммировать золотую середину и наивысший балл, да, у нас получается 79%, ну, это куда уж больше, чем 21, поэтому, я думаю, положительные реакции у нас в любом случае сегодня побеждают. У нас, кстати, пост имеет, как всегда, эмодзи, не так много их, как обычно, но, тем не менее, одни есть. Поставили нам сегодня один огонечек, кого-то, видно, новинка очень даже зацепила, ну а кто-то закрыл даже глаза от этого, поставили нам ту самую обезьянку. В любом случае, друзья, огромное спасибо за то, что голосуете, отдельное спасибо вам за вот эти вот интересные всякие значки, всегда приятно их разглядывать. Ну и с новой музыкой мы однозначно будем знакомиться уже завтра, потому что очень много чего интересного для вас нашли. А пока возвращаемся к эфирному плейлисту и наслаждаемся жизнью. По курсу у нас трек под названием «Good Times», над которым потрудились Лукас и Стив.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: такие звезды, как Хейвен и Кэтлин Арагон в своем треке «I Run» напоминают нам о том, что нужно бегать и ходить, и я с ними согласна, ведь движение – это жизнь, но только, друзья, не в жаркую погоду, потому что на самом деле все это дело чревато негативными последствиями, так что мой совет в жару один. Следите за самочувствием, берегите себя и свое здоровье, не забывайте про водно-питьевой баланс, по возможности находитесь где-то в теньке, ну а на работе пускай вас спасают вентилятор и кондиционер. Наша волна «Радио Витер» будет спасать вас от скуки, ведь здесь играет только хорошая музыка, причем 24/7, так что оставайтесь, не переключайтесь. Я же, конечно же, убегаю, покидаю эфирную студию уже до завтра. Музыкальный бранч подошел к концу. Напомню, что на протяжении 4 часов была на микрофона Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу народам обеих стран. Такое требование озвучил президент Беларуси на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете, передает канал ОНТ. 4 года назад абитуриентам пришлось пройти непростой конкурсный отбор, чтобы попасть на совместную белорусско-китайскую образовательную программу. При этом все кандидаты находились в одинаковых условиях при поступлении. Специалисты, прошедшие обучение по совместной белорусско-китайской программе, займутся разработкой дорогостоящих, но крайне востребованных препаратов для терапии раковых опухолей с применением китайских технологий. В своем обращении к выпускникам глава государства произнес напутственные слова и призвал их прилагать максимум усилий ради процветания Беларуси.
0: Беларуси.
1: На 4-й сессии Совета Республики Нацсобрания 8-го созыва сенаторы одобрили проект нормативно-правового акта об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений. Представляя законопроект, министр внутренних дел Иван Кубраков подчеркнул, что документ призван усовершенствовать правовое регулирование профилактической работы, в том числе в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. Он сообщил, что на органы внутренних дел предлагается возложить обязанность вести профилактический учет в отношении двух новых категорий граждан, тех, кто прекратил нахождение в лечебно-трудовых профилакториях и тех, кто осужден к наказанию в виде штрафа. Министр также отметил, что планируется изменить основания для профилактического учета граждан, совершивших домашнее насилие. Ставить их на учет будут при совершении двух правонарушений в течение 1 года, независимо от того, было ли лицо привлечено к административной ответственности или дело прекращено в суде в связи с примирением сторон, отмечает канал ОНТ.
0: Новости спорта.
1: Совет Международной Федерации Стрелкового Спорта снял все ограничения, касающиеся участия белорусских юниоров в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. Так, наши спортсмены в возрасте до 21 года получили право выступать на всех грядущих турнирах под эгидой АССФ без ограничений и с использованием национальных символов страны. Как отмечается, в скором времени обновленные правила разместят на официальном сайте Международной Федерации Стрелкового Спорта. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Утром преимущественно без осадков, днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17, завтра по региону плюс 27-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок.
5: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
4: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Белкапсоюз предоставил социальные скидки уязвимым категориям граждан на сумму свыше 32 миллионов рублей с начала действия соглашения с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Стало известно, что переговорщики от США и Ирана направляются в Доху, однако проведение встречи под вопросом. Экстремальная жара в Европе спровоцировала рост цен на электроэнергию. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Вице-премьер Беларуси в ходе бизнес-форума в Джакарте обозначил перспективные направления сотрудничества между Беларусью и Индонезией. По словам Виктора Кранкевича, сфера продовольственной безопасности – одно из ключевых направлений партнерства. Он обратил внимание на то, что индонезийские потребители уже смогли убедиться в высоком качестве белорусских продовольственных товаров, а часть этой продукции уже представлена на индонезийском рынке. Также Беларусь располагает мощным машиностроительным комплексом и выражает готовность поставлять в Индонезию качественную и надежную технику, в том числе сельскохозяйственную, автомобильную, коммунальную и пассажирскую. Помимо названного, было отмечено стремление нашей страны нарастить объемы импорта продукции из Индонезии и существенно расширить ее ассортимент. В числе интересующих республику товаров – какао-бобы, пальмовое масло, лекарственные препараты, каучук, морепродукты, кофе и другие позиции.
1: Экономика.
2: Белкопсоюз предоставил социальные скидки уязвимым категориям граждан на сумму свыше 32 миллионов рублей или на 21% от общей суммы по стране с начала действия соглашения с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. На пресс-конференции первый зампредседатель управления Виктор Королев отметил, что Белкопсоюз взял на себя достаточно большую нагрузку по предоставлению социальных скидок уязвимым категориям граждан, учитывая, что основная категория обслуживаемой системой потребительской кооперации населения – люди пенсионного возраста. Торговые организации потребительской кооперации также активно взаимодействуют с белорусскими производителями по продвижению производимой ими продукции на внутреннем рынке. Приоритет в закупке отдан продукции отечественного производства. Совместно с отечественными производителями проводится работа по открытию фирменных секций и объектов. Предоставляется и кредит «Народные товары». В рамках программы уже реализовано более 7,5 тысяч единиц товаров на сумму более 8 миллионов рублей, отмечает Белта.
1: В мире.
2: Иранская и американская переговорные команды намерены прибыть в Доху на этой неделе, однако проведение встречи до сих пор под вопросом, об этом сообщает Reuters. Пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левит заявила, что специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер направятся в Доху для руководства американской переговорной группы. И в то же время Иран отправляет свою техническую делегацию в Катар на этой неделе, однако представитель МИД Исмаил Багаи заявил, что это не имеет никакого отношения к визиту американцев и никаких переговоров между двумя странами. Нами не запланировано. Разногласия по поводу того, состоятся ли вообще встречи сторон, подчеркнули хрупкость соглашения 17 июня о приостановке конфликта, отмечает Reuters. Между тем, цены на нефть выросли более чем на 1%, более того, как произошедшие выходные обмены ударами между сторонами выявили хрупкость американо-иранского соглашения.
1: Экономика.
2: Спрос и оптовые цены на электроэнергию в Европе резко выросли на фоне экстремальной июньской жары. Аномальная жара, с которой сейчас столкнулись многие страны Европы, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. В ряде стран Европы, таких как Франция, Германия, Италия, Испания, температура превысила среднегодовые летние значения на 5-12 градусов.
1: Беларуси.
2: В южных областях республики озимый ячмень достиг полной спелости. По данным Минприроды, жаркая погода ускорила развитие зерновых культур. У озимых пшеницы, тритикали и ржи продолжается налив зерна. По прогнозам, в ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди будут пополнять содержание влаги в почве, но по-прежнему неравномерно. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром преимущественно без осадков. Днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону плюс 27-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на среду 1 июля. В дневные часы на большей части территории страны максимальная температура плюс 30-34 по юго-западу до 37 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании Виконт Бай.
6: летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, наши любимые, наши жаркие радиодрузья. Хорошая компания в эфире Радио Витебск.
1: Да, всем большие-большие приветы. И если честно, погода кого-то радует, кого-то, возможно, огорчает. Ну, а для нас, мне кажется, это повод в очередной раз пофантазировать и подумать, ой, а как было бы хорошо, если бы у нас было вот так, или мы бы были там-то. Это я, знаешь, про что говорю?
0: Про что?
1: Помнишь вот эту вот новость о том, что где? В Швейцарии, по-моему, есть какая-то река, по которой, ну, практически сплавляются работяги после финала рабочего дня.
0: А, люди, да, берут специальные пакеты непромокаемые, складывают туда одежду и, значит, вот в трусиках, значит,
1: прыгают,
0: и вместо того, чтобы платить деньги в местный бюджет, и, кстати, автобусы, трамваи и троллейбусы там дорогие, и они плывут по реке, так сказать, идут, сказали бы мы, реки, потому что плывут, ну, ладно, не хочу добавлять. В общем, это вот такая веселая история. А ты хотел бы тоже у нас вот сюда, вот возле Кировского моста и туда, к...
1: Ну, не то, чтобы я бы хотела прыгать в наши реки, знаешь, да и боюсь, домой я бы не добралась.
0: Почему?
1: В таком случае. Ну, во-первых, нет такой реки, которая бы доставила мне прямо к дому.
0: А ты умеешь плавать?
1: Да.
0: А, ну ладно, хорошо. Ну, я на всякий случай спросил.
1: Поплывешь ты или как там говорят моряки?
0: Не знаю. Единственное, что мне хочется, наверное, вот раньше такие были конфеты, холодок. Можно вот их рассасывать, а потом дышать друг на друга, чтобы все прохладнее было, понимаешь?
1: Ну или веселей.
0: Типа того. Хорошая компания, 4 часа вместе. В этом часу, буквально через минут 20, разыграем пиццу, так что дождитесь игры.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
3: И

0: Друзья, в хорошей компании на волне радио Витебск. Через несколько мгновений небольшая реклама после рубрика «О как!», где мы собираем самое интересное, разгромное, а может быть даже что-нибудь из желтой прессы. Всегда будет интересно.
1: Реклама.
2: Просто иди в оконный остров.
1: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
8: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
9: О как!
0: Прилетал ошарашенный почтовый голубь, и у нас новости из Европы.
10: Что касается новостей из Европы, мне кажется, там у них еще жарче, чем у нас.
0: Это да.
10: Хотя
0: это
10: сейчас
0: да.
10: Все гродненцы, мне кажется, и брещане такие: «Что вы сказали?» Но да, ребят, вы там держитесь, если вдруг нас слышите. Но мы пока все-таки по Европе пробежимся. Там вообще что-то невероятное творится в связи с тем, что у них также аномальная жара. Да, порой даже плюс 40 у них там, вообще что-то сумасшедшее. Так вот, некоторым людям там на каком-то основании запрещают кондиционер. Ты представляешь, прям заставляют демонтировать.
0: Где?
10: По крайней мере, в Лондоне.
0: В Лондоне?
10: Да.
0: Из Капитал Грейт Бриттен. It's situated in the Thames River, да.
10: И им просто так говорят: ну, если вы живете, неважно, на первом, на последнем этаже, просто открывайте окна и балконы, и все будет хорошо. И
0: прям приходит, а это еще зависть. Зависть, потому что у кого-то есть, а у кого-то нету.
10: Так
0: и
10: вот.
0: Решили запретить у тем, у кого есть. Ага.
10: Ну, действительно, начался настоящий бум. Там практически не найти кондиционеры вообще ни в одном магазине, потому что буквально за первые там несколько часов все раскупили. Угу. Ну, и каким-то образом пытаются приделать. А в Австралии еще интереснее. Знаешь, что там происходит?
0: В Австралии?
10: В Австрии.
0: В Австралии сейчас нормальная зима.
10: Да. Но. В Австрии начали доносить на соседей. У которых, естественно, есть кондиционер.
0: Интересно.
10: И вот тут, да, начинаем мы говорить о том, о чем ты сказал. Так что.
0: Интересно, конечно, это
10: да,
0: все.
10: Да, очень интересно. Интересно, дают ли им за это кондиционеры или нет.
0: Ну, мне кажется, что просто настучи на соседа и получи там скидку в каком-то магазине. Наверное, у них так это работает.
10: А может быть, им просто приятно.
0: Во Франции, я знаю, тоже там какая-то история. Тоже кондиционеры запрещают. Но я удивлен, почему? Потому что во Франции, сейчас мне вот знакомый рассказывал, ездил в Париж, потому что там как-то ни одного Жана Поля не видно, все мухами, ты понимаешь? Чего им жарко? Вопрос. Они же привычные должны были быть. Они же с южных стран приехали.
10: Они уже адаптировали, Саша.
0: А, типа того. Mm-hmm. Ну ладно. Лягушек тоже едят?
10: Не знаю.
1: Хорошая компания. Лучше, чем обычно.

0: Анастасия, забыли, что у нас в середине часа еще программа про кино. Надо же послушать, где что, новиночки, где кто снялся, может там... Я жду, когда скандалы какие-нибудь, честное слово. Это самое интересное.
1: Ну, я не знаю, почему тебя так тянет на скандалы. Мне кажется, жизнь в целом и так интересная. Хотя кино, согласна, все-таки будет позанятнее. Что касается...
0: Чем жизнь?
1: Ну, иногда да.
0: Ну, некоторые жизнь такая, что закачаешься, понимаешь? Там такая Санта-Барбара. Ладно, длинный дубль, да, программа Гали Захаровой, послушаем обязательно, а потом как раз-таки та игра, про которую мы говорили, которая называется «Пиццееды». Да-да-да, традиционно, приблизительно в 16:35 играем мы по будням, отдаем одному из наших радиодрузей, преданных, пиццу, да, преданных друзей. Они не так, что шаляй-валяй, знаете ли меня.
1: Интересно, как ты их будешь определять? Кто преданный,
0: я сразу вижу, кто преданный, кто не преданный.
2: Хороший вечер в хорошей компании.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это длинный дубль на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Издание «Дедлайн» сообщило об очередном успехе рекламной кампании фильма «Человек-паук. Новый день». Второй трейлер кинокомикса получил 590 миллионов просмотров за первую неделю. Ролик стал вторым по популярности трейлером в истории. Ну а самым популярным является первый трейлер «Нового дня», собравший более миллиарда просмотров за 4 дня. Фильм стартует в широком прокате 31 июля. Спецпоказы пройдут на пару дней раньше. Он стал четвертым проектом про «Человека-паука» в кинематографической вселенной «Марвел». Действие «Нового дня» стартует через 4 года после событий фильма «Человек-паук. Нет пути домой», в конце которого все забыли, кто скрывается под маской стенолаза. Питер Паркер продолжает защищать Нью-Йорк, и жизнь преподносит ему новые серьезные испытания. Роль Паркера в очередной раз сыграл Том Холланд. Также в актерском составе Зендея, Марк Руффало, Джон Бернтал, Сэдди Синг и другие.
1: За кадром.
0: Биографическая драма «Майкл» стала самым кассовым байопиком за всю историю кинематографа. Мировые сборы фильма Антуана Фукуа достигли 980 миллионов долларов, благодаря чему он обошел прежнего рекордсмена «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм продолжает идти в кинотеатрах, например, в России, поэтому до завершения своего кассового забега явно успеет еще немного оторваться от «Оппенгеймера» и, вероятно, преодолеть миллиардную отметку. Байопик о Майкле Джексоне стартовал 24 апреля и сразу установил рекорд, забрав 218 миллионов за первые выходные по всему миру. Позже он превзошел «Богемскую рапсодию» и стал самым кассовым музыкальным байопиком, а теперь добрался и до абсолютной вершины жанра. Главную роль в фильме исполнил Джафар Джексон, племянник короля поп-музыки. Критики встретили картину прохладно, однако зрители оказались куда более благосклонными и, что еще важнее, подтвердили свои высокие оценки массовыми походами в кино.
1: Длинный дубль.
0: Netflix не мог не запустить в производство сериал в жанре шпионского триллера с историей про отца и дочь, которых сыграют Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун. Да, звезды культового сериала «Очень странные дела» проверят на практике, сможет ли их дуэт приманить зрителей после для многих неудовлетворительного финала пятого сезона. Также пока безымянный сериал усилили Джеком Торном, одним из создателей другого знакового для стриминга шоу «Криминальной драмы и переходный возраст». Сериал вдохновлен романом Роба Хантера. Главный герой повествования, уволенный с позором агент ФБР, переквалифицировавшийся в эксперта по безопасности Дэвид Харбор, вынужден вернуться в оставленный в прошлом мир, когда его дочь Милли Бобби Браун, тоже агент ФБР, идущая по стопам отца, внезапно бесследно исчезает при исполнении важной миссии. Отец хочет отыскать дочь, но совершенно не готов к тому, насколько сильно изменились правила игры. К слову, Милли Бобби Браун уже завтра возвращается на стриминг с приключенческим детективом «Энола Холмс 3». И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск. Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Да, хорошая компания играет в пиццеедов традиционно. Напомним, 16, приблизительно 35. Сейчас 37. Вот как время мы объявляем, да, что у нас приблизительное время, которое мы играем, так и слова, и задания у нас приблизительные. У нас, понимаете, так витиевато, очень творчески. Поэтому иногда нам пишут такие: вот, я правильно все ответил, и я такой... Нет.
3: Нет, как раз-таки, Саша, у нас не витиевато творчески, у нас здесь все очень конкретно, а поэтому мы точно знаем, какие ответы правильные, а какие неправильные.
2: Мы это знаем, мы же сами придумываем.
3: Даже если что-то с чем-то перекликается, такое бывает, невозможно абсолютно все варианты ответов сразу же предугадать, ну и, собственно говоря, отмести их. Поэтому мы стараемся как можем, но вместе с этим, конечно, и фантазируем, и дуралейством всяким занимаемся. Надеемся, что вы тоже с нами.
2: Хорошее слово, дуралейство. Так вот, да, давайте дуралейством позанимаемся. Вайбер 7071071, туда принимаем ваши варианты ответов. Итак, смысл какой? Берем, как всегда, два каких-то вкусных ингредиента, их смешиваем, объединяем в одно слово. Ваша задача разгадать, какие продукты мы взяли, смешали в этом слове. И написать свой вариант ответа «Я говорил куда».
3: Ой, ты знаешь, как это бывает, по-моему, какие-то тесты такие на кухне есть, когда ты приходишь и планируешь работать поваром в каком-нибудь хорошем ресторане, ну, по крайней мере, во всех фильмах так говорят, так и показывают.

0: Реклама на радио Витебск. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
3: Пиццееды.
4: Подводим итоги игры «Пиццееды». Спасибо большое за активное участие всех наших радиодрузей. Много ответов правильных, но их абсолютное большинство. Мы, как всегда, что делаем? Мы берем два продукта съедобных, объединяем вот эти два слова в одно. Как клубчина. Ну вот что вы там слышите? Клуб Ника это и ветчина. Клуб Ника и ветчина. Просто, ну, некоторые все равно еще не поняли правила. Нет, а пиццу очень хочется.
5: Ну, знаешь, иногда принцип состыковки этих слов бывает немножечко другой, да.
4: Ну, скажи, что мы хотели наоборот начали с тобой.
5: Да, мы хотели наоборот. И иногда бывает, что буква перемешивается, но, если честно, сильно режет для того, чтобы все было понятнее и очевиднее. Но. Вот, просто мы за вас тоже болеем и очень хотим, чтобы каждый получил пиццу, но получает ее только один. Поэтому сегодня у нас вот одна. Такие результаты. Что?
4: Одна получает.
5: А сегодня?
4: Сегодня одна.
5: Ну, сегодня одна, да. Сегодня у нас прекрасная девушка побеждает. Ирина ее зовут. Поздравляем вас.
4: Номер телефона заканчивается у Ирины на какие циферки?
5: На 318.
4: Прекрасно. Ирочка, пицца практически ваша. Остается только ее забрать. И призываем всех наших радиодрузей участвовать в игре «Пиццееды» по будням в 16:35, да? Ну, 16:37 иногда бывает.
5: Ну, а те, кто не

0: не смогли победить, но при этом активно участвовали, вы тоже не расстраивайтесь, потому что в следующем часу у нас состоится еще одна игра, но там, правда, будет не пицца, а что-то посерьезнее.
1: Серьезней. Куда уж серьезней-то?
0: Бассейн.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На Радио Витебск. Хорошая компания. Фрэш. Или трэш.
6: Ну, как не в хорошей компании только обсуждать такие новости, конечно. Про шамана поговорим. Вот Анастасия расскажет сейчас.
7: А, вот так, да?
6: А что, я?
7: Смотри-ка, я как раз на видео увидела этот моментик.
6: А, есть, да?
7: Да, да, да. Абсолютно достоверный, значит, получается факт, будем рассказывать.
6: У шамана, значит, пригласили на пресс-конференцию.
7: Да. На пресс-конференцию, ну, надеюсь, не по теме вопроса, который, собственно говоря, он решил, а еще по какой-то. Но факт заключается в чем? В том, что он пришел на эту пресс-конференцию. Там все серьезно. Огромное количество телеканалов, журналисты, люди сидят. И я не знаю, спрашивали ли у него действительно, но вот даже Саша здесь за эфиром говорил, что да, есть такой нюансик, все интересуются. Носит ли шаман нижнее белье? Вот.
6: Так вот, шаман во время пресс-конференции показал, извините меня, трусы. Тем самым расставил сразу все точки над «и». Вот знаешь, у меня есть знакомые, вот постоянно, вот если мы собираемся, и вдруг, не дай боже, где-то в ленте, по телевизору, который фоном играет, вот проскользнет.
7: И каждый раз девчонки такие, ой, интересно,
6: сразу поднимается, значит, полемика, минут 10, наверное. Угу. Я представляю, как он икает там.
7: А ты представляешь, вот ты теперь придешь с этой новостью, вот в эту компанию, все. И скажешь, все, девочки, расходимся, вопрос закрыт. Все выяснили.
6: Я видел, я знаю. Хотя, может быть, это же интернет, а интернет может и врать.
0: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Мы так подумали о том, что сегодня середина рабочей недели.
1: Ну да, потому что она
0: закончится рабочий день, да, и все, и потом у нас только два рабочих дня. Поэтому надо поторопиться, друзья.
1: Да, успевайте все то, что вам кажется, вы пока еще не успеваете. У вас есть два дня, чтобы наверстать. Если что, вдруг пока еще не упущенное. Но и, собственно, поздравляем тех, кто уже...
2: Радио Витебск. Хит на все времена.
0: Да, те, кто уже закончили свой рабочий день, заканчивают и через пять минут а-ля улю, как говорится. А в начале следующего часа Оля Богданова подготовила свежий выпуск новостей, и мы послушаем после депешмодов.

0: радио, которое ты любишь. В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Первый форум регионов Беларуси и КНР состоится 1 июля в китайском городе Ланчжоу, сообщает Белта. В мероприятии примут участие свыше 270 участников из 23 регионов Китая и всех областей нашей республики. Как отмечает «Спутник Беларусь», сегодня уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. На полях форума к подписанию запланировано около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научного, технического и гуманитарного сотрудничества.
0: Экономика.
1: Товарные биржи Беларуси и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках белорусско-индонезийского бизнес-форума, который прошел сегодня в Джакарте. Как отмечается, подписание меморандума является важным шагом на пути к выстраиванию устойчивой, прозрачной и взаимовыгодной системы трансграничной торговли между странами. Консолидация усилий двух бирж упростит выход белорусских экспортеров на перспективный рынок Индонезии и одновременно откроет индонезийским товаропроизводителям доступ к потенциальным потребителям в Беларуси. Как отметили в правлении белорусской биржи, именно через такие партнерства формируются новые каналы сбыта, снижаются транзакционные барьеры и укрепляются торгово-экономические отношения на долгосрочную перспективу.
0: Политика.
1: Литовские СМИ сообщили о принятом Сеймом решении о денонсации соглашения с Беларусью о режиме поездок для жителей приграничных районов. Речь идет о документе, который предполагал возможность для граждан, проживающих в приграничной зоне, пересекать границу по спецразрешениям и находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода. По данным литовских СМИ, соглашение было подготовлено в Минске в 2010 году и ратифицировано литовской стороной через год, однако в силу оно так и не вступило. Власти Литвы заявили, что решение о денонсации соответствует текущему внешнеполитическому курсу и соображениям нацбезопасности страны. Между тем, в Беларуси действует расширенный безвизовый режим для 35 европейских государств. Так, с начала года более 104 тысяч иностранцев посетили Беларусь, следует из данных Госпогранкомитета. Всего с начала действия расширенного безвиза, то есть с 15 апреля 2022 года, Беларусь посетили 1,3 миллиона европейцев.
0: Беларуси.
1: Белкопсоюз организует работу мобильной торговли так, чтобы было удобно пожилым жителям. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной кооперации. Как отмечается, в случае необходимости водитель помогает донести продукты до дома, во время зимних снегопадов расчистить дорогу до крыльца. Всего протяженность отдельных маршрутов доходит до 200 километров. Только за 2025 год пробег превысил 13,5 миллионов километров. Работает и контакт-центр. Через него сельские жители заказывают не только бытовую технику и стройматериалы, но даже музыкальные инструменты. Всего в прошлом году на единую линию поступило более 1000 звонков. Из них около 70% по вопросам покупки товаров. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебске и по области синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром преимущественно без осадков. Днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону плюс 27-31. И витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на среду 1 июля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Московский 130/1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: кошмар, какой кошмар, какая жара. Мороженое хорошо у нас вкусное делают, конечно. И полезное, и натуральное в большинстве своем. Спасибо нашим дорогим производителям. А, кстати, эта хорошая компания продолжает свое веселое шествие по волнам бодрого настроения.
1: Да, всем привет, и не только хорошего настроения, но и приятного аппетита. Возможно, у кого-то он разыграется. Хотя кому-то, возможно, и отрубим его напрочь. Я про аппетит. Своими новостями. Вот представляете, новости из США. Ты представляешь? Ну, с одной стороны, их можно понять, да, они теряют деньги, когда мороженое тает, поэтому они добавляют, я даже не знаю, что они туда должны были добавить, чтобы вы понимали, на видео горячая вода течет из крана, и под эту воду
0: подставляют
1: мороженое.
0: Рожок с мороженым, да.
1: И это мороженое не тает вообще. Ну ладно, тает, но, наверное, очень-очень-очень медленно. Что тогда нужно было положить для того, чтобы добиться такого эффекта?
0: Химозу!
1: Ой, страшно.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
5: Еще раз здрасте. Здрасте. Наша рубрика под названием «Свои на дороге». Это там, где нужно миргать. До этого момента, как всегда, оперативно обратимся к Анастасии Дроздовой, которая точно знает операция. Ситуация по пробкам. Какая у нас вообще в городе?
6: Так, ну что касается...
5: Вот слово сказала.
6: Неожиданно, да? Ну а что, готовишься к праздникам, Саш? Да. Что касается... Да. Что касается заполненности улиц, то у нас как раз-таки сегодня улица Урицкого и улица Ленина присоединяются к общей тенденции актуального времени. Ну и, естественно, мост Кирова, мост Блохина, все туда же. Что касается проспекта Фрунзе, пока еще более или менее терпимо, но, скорее всего, в скором времени и ее зальет красным цветом, по крайней мере, если смотреть через карты. И также воинов-интернационалистов. Где-то там намечается, скорее всего, пробка на выезд. Если вы планируете оттуда выезжать куда-нибудь в центр, ну или, может быть, наоборот, выезжать из города. Вот такая ситуация.
5: Давайте теперь поднимать друг другу себе настроение. Как всегда, на счет 1, 2, 3 предлагается своим мощным пальцем включить кнопку аварийки своего автомобиля. Несколько секунд ее помиргать. Если ответочку от кого-то увидели, об этом можно написать. Вайбер 7071071. Мы, конечно, передадим привет. Если никого не увидели, все равно написали. Ну, по желанию. Некоторые фотки присылают. О том, где они едут, как они едут, вообще, какие они молодцы и красавцы. Да? Да.
6: Да.
5: Готовы? Поехали, погнали, полетели. 1, 2, 3, мир!
3: Компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка на радио Витебск.

0: наш радиодруг Василий Помирган на улице Черняховского. Солнце жарит, ответочки не увидел, но прекрасное настроение, несмотря на жару и то, что ответочки не видел. Василий, вам хорошей дороги, хорошего вечера.
1: Так, также девчонки к нам сегодня присоединяются. Вот, например, написал нам Анастасия на улице Буденного. Ой, кстати, там, кажется, пробка. Так что мир к вам. И привет, Анастасия.
0: На Карла Маркса еще на Анастасия Помиргала. Тоже ответочки не видела и тоже пожаловалась, что жарень.
1: Ну, тоже неплохо. Кстати, есть и еще кто-то у нас на московском. А, вот, вижу. Алексей отправился, судя по фотографии, прочь из города, освободившись от рабочих дел. Большой-большой вам привет, хорошей дороги.
0: Андрей написал, Форд серебристый местами, 1969 Помиргал, я так понимаю.
1: Дмитрий у нас есть на Хоба 1527 на трассе Полоцк-Витебск, Мирк.
0: Олеся на Форд Эскейп 3012, Билево также Помиргали. Дружочки, всем прекрасного вечера и спасаемся от жары вместе.
2: Хорошая дорога в хорошей компании.
3: Мы снова танцуем.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: кстати, возникало ли когда-нибудь в твоей гениальной голове подойти на площадке к электрическому щитку, открыть все это и поковыряться там руками, желательно мокрыми?
1: Ну, как тебе сказать? Но на самом деле нет. Потому что...
0: Ты очень правильно думала, да. И не надо это делать.
1: А ты почаще обзывай меня гениальной головой. Так вот, что касается жирота города Витебска, обращает внимание на жильцов многоквартирных жилых домов. Категорически, друзья, запрещается самовольно открывать и проводить работы во внутридомовых электрических щитках. Это прям закон.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: девочки наши дорогие, мы что-то взяли вам и не напомнили, а надо напоминать о таких играх, которые называются, в частности, «Влетай в лето», в ближайшем будущем будем играть на кону.
1: Бассейн.
0: Да, и этим четвергом мы как раз таки и решим, кому он достанется. А пока у нас отборочные игры буквально через несколько минут, а пока новости через 3 минуты. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Зампредседателя облсполкома ознакомился с ходом строительства объектов сельскохозяйственного назначения в Докшицком районе. Введено ограничение на посещение лесов в Витебском районе. Стало известно, что Витебщина рассчитывает собрать около 1 000 000 тонн зерна нового урожая. В Центре культуры Витебск сообщили, что юбилейный 35-й фестиваль искусств обещает стать самым масштабным за всю свою историю. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: «Влетай в лето».
1: Продолжается веселая серия игр под названием «Влетай в лето», в которую мы играем вместе с нашими друзьями и партнерами турагентством «Вокруг света». Если вы до сих пор не знаете, не определились, не в курсе, где собираетесь праздновать ваш отпуск, то вам обязательно подскажут турагентстве «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. И от них же на этой неделе бассейн для всей семьи. Тот, кто выиграет, будет счастливым, радостным человеком. И этим, если вы до этого не пытались выиграть, давайте присоединяйтесь к нашей хорошей компании.
2: Да, тем более мы уже для вас локацию подготовили, а вам остается только дать правильный ответ. Где же мы сегодня? Пустим корни, друзья. Ну, хотя бы вот на ближайшие несколько минут.
1: Интересно, ты так сказала, пропустим корни. Сейчас мы, значит, Анастасию Дроздову отправим в ментальное путешествие. И она будет рассказывать, что она видит. Ваша задача – угадать город, да?
2: Да, я думаю, город.
1: Город. Угадываем город. Вайбер 707-71-071. Кто быстрее дает ответ, соответственно, попадает в список претендентов. И 5 претендентов сделать на неделе, да? Несмотря на то, что у нас
2: вот
1: 4
2: даже не дня. Знаю.
1: Да, или... 5. Будет супер игра у нас
2: какой
1: еще такая.
2: Какой добрый, ну какой добрый.
1: Я пушистик прям, молодец такой. Все, а куда писать ответ, я сказал. Анастасия, давай, вперед.
2: Итак, отправляемся в наше невероятное путешествие. Кстати, вижу на фотографии действительно потрясающий готический католический храм, который находится в центре города, название которого меня интересует. И, между прочим, говорят, что это прям символ культуры и архитектуры данного города. А построен он был, ну или, по крайней мере, началось строительство в 1163 году. Ой, жуть какая. Но при этом есть еще некоторые вводные. Высота собора 35 метров, длина 130 метров, ширина 48. Там еще есть колокольни, кстати, их, если я не ошибаюсь, две. Там, получается, такие башни. Потом посередине такое витражное стекло, круглое. И этот собор, кстати, горел. Несколько лет назад вот его восстанавливали. И вроде как даже в этом году он снова открыт к посещению. Не знаю, насколько сильно там все изменили, но вот тем не менее.
1: Нет, вроде все восстанавливали, а восстанавливали, знаешь почему? По игре «Ведьмак». Между прочим, да, компьютерный.
2: Это забавно.
1: Потому что
2: прям очень... А, ну они же детально, да, они заморочились.
1: Да, и горгульи там есть. В общем, друзья, город нас интересует. Через несколько минут подведем итоги.

0: Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Поехали! Влетай в лето!
3: Да, невольно, конечно, пришли ко мне в голову слова известной песни, но это я про игру и про то место, описываемое Анастасией. Значит, про быль, вот это вот все пели, распутной девкой, словно бесом одержим, и все-все-все. И вообще прекрасный мюзикл «Собор Парижской Богоматери». Но нас интересовал город, потому что многие наши радиодрузья пошли еще, как говорится, глубже, отгадали. Да, действительно, мы и Анастасия описывала. Соборные изначально правила были следующие. Говорит, хочу, чтобы вы город написали. Правильный ответ, естественно, Париж.
4: Да, да, хотелось бы, конечно, чтобы вы написали город. Некоторые были чуть раньше, но, к сожалению, просто ответили, что это собор Парижской Богоматери. Да, действительно, это Нотр-Дам-де-Пари. Но, друзья, находится он в Париже, и вот это именно часть нас интересовала. В любом случае, будем поздравлять победителя, потому что он у нас имеется, будет залетать в наш список. Артем, поздравляем вас! Номер заканчивается на 445, только что лайкнуло ваше сообщение, это означает, что вы уже в списке.
3: Да, это значит, у нас есть второй претендент из пяти на бассейн, который мы разыгрываем на этой неделе. Финальный розыгрыш у нас будет, обратите внимание, не в пятницу, как обычно, а в четверг, потому что сокращенная рабочая неделя. Артем уже прислал нам эти эмодзи, огонечки из бутылки шампанского. Понятно, вечер предопределен. Но это просто промежуточная победа, но мы поздравляем. Друзья, еще есть три вакантных места. В 17:35 приблизительно по будням мы играем во «Влетай в лето». Присоединяйтесь к нашей веселой, активной, адреналинной компании. Возможно, именно вы, хотя и сомневаетесь, станете обладателем этого хорошего, прохладного места этим летом.

0: после небольшой рекламы в хорошей компании поговорим о том, какую пользу можно извлекать из погодных жарких условий.
1: Да, просто... Она определенно есть.
0: Конечно.
2: Реклама. МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Выбор один,
5: магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. На радио «Витебск» хорошая компания.
0: Ну, плюс жары в чем? Картошка не замокнет, понимаете? Клубника не сгниет, понимаете,
1: да?
0: Вот в воде. Ты же постоянно, знаешь, люди эти маленькие рогатулечки такие делают и каждую ягодку. А у нас такого сейчас нету. Жарко, вот.
1: Слушай, да мне кажется, вообще много всякого разного открывается перед нами. Я имею в виду возможности. Благодаря этой жаре, я помню, как еще, по-моему, в прошлом году мы здесь рассказывали всякие интересные случаи о том, что люди на Западе готовят прям без огня, без всего. Просто выносят посуду на улицу, и вот тебе, пожалуйста, хочешь яичницу, хочешь бекон поджарить можно, в общем, все что угодно. Но теперь эта история еще и про Беларусь. Вот в Пинске, буквально на днях, по-моему, даже вчера, какая-то девчонка-блогер сняла видео о том, как она вышла со сковородочкой на улицу, поставила сковородку на стол, никакого огня. Нет, немножечко ей осталось только подождать. После этого она забросила сливочное масло, тут же, в секунду, она растаяла, и она даже не побоялась туда закинуть яйцо, которое, кстати говоря, и приготовилось. Бум-бум.
0: Вот такая история, вот такая удивительная страна, вот такая температурные такие показатели. Но в любом случае, друзья, советую, долго на улице находиться не надо, пользуйтесь головными уборами, охлаждайтесь, пейте побольше водички и пользуйтесь, если вы в городе, вот этими хорошими рамками, мне очень нравится, с помощью которых можно охлаждаться по-витебски. В общем, берегите себя.
2: Хорошая компания. Лучше, чем обычно.

0: Быстренько-быстренько, друзья, потому что уже 4 минутки остается работать с тем, кто до 18.00.
1: Ты да? Так говоришь, как будто уже выбегаешь из своего рабочего места.
0: Не-не-не.
1: Быстрей.
0: 2 часа мы здесь.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. Введено ограничение на посещение лесов в Витебском районе. Начиная с сегодня, 30 июня, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, сбора грибов или ягод. Въезжать на территорию Гослесфонда на машине нельзя. Также запрещено разводить костры. Нарушителям за несоблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах грозит штраф. На Витебщине планируется получить не менее 1 000 000 тонн зерна в ходе предстоящей уборочной кампании. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Андрей Булавкин накануне заседания облсполкома, на котором рассматривались вопросы организации уборки урожая и сева озимых культур под урожай 2027 года. По словам Андрея Булавкина, всего в северном регионе предстоит обмолотить 298 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур и 75 тысяч гектаров рапса. Уборочную кампанию планируется начать примерно через 2 недели. Кроме того, в ближайшие дни предстоит приступить к теребленню льна, который занимает 11,3 тысячи гектаров. На втором этапе страды, то есть во вторую половину сентября, предстоит убрать кукурузу на зерно, которое в этом году посеяли на площади в 3 раза превышающие прошлогодние посевы этой культуры. Подвыросшие объемы работ обновили парк специализированной техники, в том числе приобрели 30 комбайнов. Сейчас активно идет подготовка техники к выходу в поле, решаются кадровые вопросы. В частности, в этом году для обеспечения ремонтных работ централизованно закупили запасные части через Витебский облагросервис. Для работы в поле планируется привлечь более 1000 специалистов промышленных предприятий, учащихся военнослужащих. Исходя из складывающейся оперативной обстановки, будут приниматься решения по переброске техники, при этом не планируется обращаться за помощью в соседние области, отмечает газета «Витбиче». Зампредседатель облсполкома ознакомился с ходом строительства объектов сельскохозяйственного назначения в Докшицком районе. Подробности сообщила газета «Витебские вести». В рамках рабочей поездки Петр Белусь отметил, что работы идут в рамках графика, без больших отставаний и срывов. Такие комплексы и профилактории необходимы области для того, чтобы увеличить объемы выпускаемой товарной продукции, поднять уровень работы регионов в целом. Поэтому те задачи, которые ставит глава государства по развитию аграрного сектора на территории области, выполняются в полном объеме, отметил Петр Белусь. В Центре культуры Витебск сообщили, что юбилейный 35-й фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске обещает стать самым масштабным за всю свою историю. Освещать события фестиваля будут аккредитованные журналисты из Беларуси, России, Сербии, Болгарии, Китая. Впервые из Великобритании и многих других стран рассказала зав. Отделом международного сотрудничества Центра культуры Светлана Авдиева. Главными составляющими форума искусств традиционно остаются вокальные конкурсы. Сообщается, что организаторы получили рекордное количество заявок на участие в этих международных состязаниях. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром преимущественно без осадков, днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17, завтра по региону плюс 27-31. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 30. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на среду 1 июля. В дневные часы на большей части территории страны максимальная температура плюс 30-34. По юго-западу до 37 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсюды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.
3: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. С Саша Назаренко и Настя Дроздова.
8: Вау.
3: Твоя хорошая компания здесь, на радио.

0: наш хороший разговор, нашу беседу. Нас с вами, друзья, хорошая компания, 18.09 белорусское время. А закончилась середина рабочей недели у кого-то уже из наших радиодрузей. Напомним, потому что в пятницу у нас выходной государственный праздник.
1: Да, но у кого-то, кстати говоря, это не касается, потому что совершенно по-другому графику люди работают. Это мы про тех самых удаленщиков, которые в какой-то момент решили: так, ну отхватили себе кусок пирога, конечно, вот это везение, вот это не надо никуда в дождь выезжать. Ну, с другой стороны, заманчиво, конечно, это звучит. Но есть некоторая статистика. Психиатры говорят, что не стоит надеяться на удаленку, поскольку именно в таком формате работы развивается хроническая тревожность, паранойя, трудности в построении социальных связей возникает, ну и так далее, и так далее.
0: Люди просто боятся других людей.
1: Ну да, но мне кажется, долго это и без удаленки бывает.
0: Ну, бывает, да. Ты долго никого не видишь, и потом начинаешь шугаться, наверное.
1: А потом думаешь, человек, а зачем мне вообще кого-то видеть? Так хорошо же живу, да что это такое? Ну, друзья, бывает, конечно, по-всякому. Можете к этому прислушаться, можете нет, но если вдруг вы рассчитывали на удаленочки, находясь, выехать куда-то в лес, то это мы тоже не рекомендуем.
0: Да, кстати, только что Богданова рассказала, гулять по лесу можно, то есть приезжайте на автомобиле к лесу и на своих двоих, вот заезжать в лес на автомобиле запрещено ввиду безопасности леса. Мало ли что, мы сами знаем, что лесные пожары — это кошмар.
1: А вот тут уже железный факт.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. Реклама на радио Витебск.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Тренды, бренды.
3: Анастасия, сколько лет, наверное, прошло уже? 5-4, когда кофе стало в тренде. Вот это вот со стаканчиком ходить. Смотрите, я купил. Вот, я купил и пью из соломинки.
4: Если честно, я даже не помню, когда вообще стартовал этот невероятный негласный квест. Но да, к нему как-то достаточно много людей приобщились. Мне кажется, особенно на старте. Все действительно ходили. Неважно, где ты. Просто берешь стаканчик, идешь с этим стаканчиком по городу, наслаждаешься жизнью, и все. У тебя уже все хорошо.
3: Хочу сказать, что я как-то видел трех подружек, и одна такая со стаканчиком шла, причем по моим мыслям, да, и по виду стаканчика, я понимаю, что этот стаканчик она купила, ну, в километре в двух, наверное, от этого места, где она была. То есть она шла, понимаешь, и просто всем показывала. Смотрите, могу себе позволить.
4: Нет,
3: да.
4: Подожди, но это антураж. Мне кажется...
3: Это лук, часть образа.
4: Ну, кстати, а есть же огромное количество людей, которые не выбрасывают, например, какие-нибудь брендовые пакеты, да, вот эти вот на веревочках, и используют вот вместо обычного полиэтиленового пакета.
3: А что значит обычный полиэтиленовый пакет?
4: Это значит какой-нибудь желтый с красной надписью, вот такой вот пакет. Просто меняешь его на бренд, и ты как будто
3: здесь
4: уже
3: реклама,
4: что-то...
3: Здесь могла быть ваша реклама, друзья, да-да-да-да-да. Это к чему? Тем временем...
4: Мы про другое.
3: В Омске кофейна, ну, кофе это дорого, а продавала кофе всем желающим за листики. Это как в детстве, когда вы играли вот это вот в песочнице или под сиренью во что-то, и вы играли в магазин, допустим, и надо было вот за листик, и листики определенные, может быть, определенного деревца. Да простит нас деревца, конечно.
4: Ну, да, там, по-моему, еще и стоимость от этого зависела.
3: Конечно.
4: Да, но, знаешь, мне кажется, что теперь и это становится трендом, потому что такая история уже звучала, по-моему, год назад. Она тоже случилась в России. Потом я знаю, что у нас в Витебске ребята ввели, по-моему, то ли день, то ли такой час, когда ты можешь прийти и купить за листики себе напиток. Ну и вот теперь опять мы релоцировались в Россию, и, по-моему, это здорово. Это пробуждает в нас какое-то доброе, светлое, вечное. Что-то такое. Мы перестаем заморачиваться постоянно на тему денег. Надо больше, надо еще больше.
3: Это похоже на призрак коммунизма, понимаешь? Когда-то, ну, это же бесплатно. Вот, да.
4: Слушай, ну здесь не совсем бесплатно. Здесь все-таки тебе придется потрудиться, понимаешь? Собрать листья, принести, позаботиться о том, чтобы они были хорошенькие. Потому что, мне кажется, ну, обычные-то какие-то, ну, не такие. Их точно брать не будут. Поэтому здесь все-таки люди немножечко вложились и временем, и хорошим настроением, что тоже немаловажно.
3: Но все равно хорошие были времена, когда за листики все продавалось.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка на радио Витебск.

0: продолжается уже не такой жаркий, но очень хороший вечер с хорошей компанией на волне радио Витебск, между прочим.
1: Продолжается, но, кстати говоря, не только в хорошей компании будем проводить его, но и в компании Влада Кузьмина. Вот здесь как раз-таки спорт совсем скоро будет на волне, точнее, события из мира спорта. Ну что ж, нужно быть в курсе.
0: Да, ну а потом традиционно для влюбленных людей гороскоп любовный, ну и поиграем в трек вечера.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Какой счет?
0: Бразилия выходит в 1/8. Переиграли Японию 2-1. Команда Анчелотти уступала, но одержала волевую победу. Мартинелли вонзил решающий на 90+5. В 1/8 бразильцев ждет Норвегия или Кот-д'Ивуар. Спасибо Японии за этот чемпионат мира. Даже хоть и проиграли, но трибуны раздевалку оставили чистыми. Парагвай выбил Германию. Основное время матча и дополнительные таймы не выявили победителя. 1-1. Команда Нагельсмана сенсационно проиграла серию пенальти и вылетела в 1/16. У Германии все еще 0 побед в плей-офф чемпионатов мира с 2014 года. Это вообще что? В 18 и 22 году вообще не вышли из группы. Парагвай же объявили официальный выходной 30 июня в честь победы над Германией. Сидя перед телевизором в футболке сборной, соответствующий указ подписал президент Сантьяго Пенья. С 2010 года Парагвая не было на мундиалях, и вот болельщики дождались исторического гола в плей-офф и исторической победы. Марокко шагает в 1/8. Основное время и дополнительные таймы с Нидерландами не выявили победителя. 1-1. Действующие чемпионы Африки победили в серии пенальти и вышли в следующую стадию. Там их ждет сборная Канады. Нидерланды установили уникальное достижение. 3 раза подряд вылетев с чемпионата мира в серии пенальти в 2014, 2022 и 2026 году. Более того, сборная Нидерландов за 20 лет вообще не проиграла ни одного матча в основное время на ЧМ. Последнее такое поражение было от Португалии в 2006 году.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Мореско возглавил Сити после Пепа. Соглашение с тренером рассчитано на 3 сезона до июня 2029 года. Энцо вернулся в клуб сразу после эпохи Гвардиолы. Когда-то он был его помощником. Ох, как непросто будет. Нико Пас – игрок Кома. Итальянский клуб воспользовался опцией выкупа аргентинца. Реал получит 60 миллионов евро. Однако для мадридцев снова предусмотрено приоритетное право покупки Ника, по предварительным данным, за 80 миллионов евро. Гонсало Рамош – игрок Милана. Россонери заплатит ПСЖ 50 миллионов евро за трансфер португальца. Это рекордная покупка в истории клуба. С учетом бонусов цена может превысить 70 миллионов. Эдуард Спиртян из Краснодара – игрок Аль-Ахли. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро. В этом сезоне у игрока 13+16 в 30 матчах РПЛ. Прошлым летом Спиртяном интересовались Лидс и Саутгемптон. Де Фрей – игрок Панатинайкоса. Защитник покидает Интер после 8 сезонов в клубе. Де Фрей подпишет контракт по схеме 1+1. Роберт Левандовский, игрок Чикаго Файер. Поляк присоединится к клубу МЛС в качестве свободного агента. Подписание контракта намечено на следующую неделю.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Иордания вылетела с чемпионата мира, но забавные баннеры ее фанатов покорили сердца. На первом написано: «Мы продали нашего верблюда ради этих билетов». А у верблюда, кстати, добавлена реплика: «Стоило того». А на втором пошутили про Джордана: «Извини, Майкл, мы первые были Джордан». Джордан – это название Иордании на английском. Ну и фамилия его воздушества. В мексиканском городе Лагос-де-Морено во время чемпионата появился свой Бэтмен. Так местные жители прозвали неизвестного ночного мстителя, который ловит воров мотоциклов и привязывает их к фонарным столбам скотчем. FIFA сообщила, что болельщики на чемпионате уже съели на стадионах 300 тысяч хот-догов и запили их более 3 миллионов бутылками пива. Обычную воду фанаты брали нечасто, ограничившись всего 1 миллионом бутылок. И такая статистика, оказывается, есть. Знаменитый пляж Сент-Килда-Бич в Мельбурне до конца чемпионата мира 2026 будет носить имя вратаря сборной Австралии Патрика Бича. 22-летний голкипер пропустил всего 2 гола в группе и вывел свою команду в плей-офф со 2-го места после США. До 20 июля пляж буквально будет называться Патрик Бич. Федерация футбола Уругвая отказалась вывозить игроков сборной из США. Организация отменила частный самолет для команды обратно в Уругвай в качестве наказания за вылет с чемпионата. Теперь футболистам придется выбираться из США на повседневных рейсах. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: замечательно не пели иностранные певцы, но гороскоп, который применители ко всем нашим радиодрузьям, гораздо важнее.
1: Однозначно. Ну и, мне кажется, приятнее все-таки о любви будем говорить.
2: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. Любовный гороскоп.
0: Ну так вот, сказали Анастасия А, будем говорить Б. Любовный гороскоп, начиная от овнов и заканчивая рыбами, для сегодняшнего дня, вечера, для каждого из наших радиодрузей, для которых любовь не пустое слово, не хихоньки, не хахоньки, а чувство.
1: Ну ничего себе, что за разгуляция такая. Это тебя так будоражит, да. Тема, да? Что касается, друзья, нашего любовного гороскопа, пойдем мы, как и в обычном гороскопе, с овнов. Кстати, друзья, для вас очень даже благоприятный вечер с точки зрения романтических отношений. Даже не исключено знакомство, которое произведет на вас неизгладимое впечатление.
0: Тельцы, сегодня ваш любимый человек по вашим глазам сможет прочесть всю гамму обуревающих вас чувств. Этого не стоит бояться, просто об этом нужно знать и не удивляться, откуда вашему самому близкому человеку все о вас известно.
1: Что касается близнецов, то вы сегодня очень изобретательны в том, что касается знаков внимания и романтических сюрпризов, при этом даже особо не стараясь. Просто руководствуясь желанием сделать что-то кому-то приятное, у вас все получится.
0: Раки, сегодня ваша личная жизнь будет сиять всеми цветами радуги и радовать вас своими удивительными разнообразиями. Постарайтесь не нарушить экологическое равновесие своей личной ниши. Пусть сохранится надолго.
1: Ой, мне очень нравится гороскоп для львов. Сегодня ваш вечер будет ярким, насыщенным. Они, кстати, говорят, то есть вы проведете его на романтическом свидании. Вероятнее всего, такие представители знака услышат какое-то очень важное признание или даже получат сюрприз для любимого человека.
0: Это были львы?
1: Да.
0: Теперь, девы, сегодня в ваших отношениях все может оказаться не совсем так радужно, как вам этого хотелось бы. Впрочем, если не задумываться, то может показаться, что на самом деле проблем никаких-то и нет. Нет, и все они не более чем плод вашего воображения. Может быть, так и оставить?
1: Весы, вы сегодня пример того, что если с партнером все в порядке, то и у вас все отлично. В общем, вечер будет складываться именно таким образом. Если вы готовы проявлять инициативу в романтике, тогда приберегите пыл. Вы порадуете сегодня любимого человека и поможете ему почувствовать себя спокойнее и увереннее.
0: Скорпионы, возможно, сегодня вам будет грустно и одиноко, несмотря на постоянное присутствие вашего любимого человека рядом с вами, мысленно или физически. В любом случае, он не сможет облегчить вашу душевную боль, особенно если вы сами не захотите ее унять каким бы то ни было образом.
1: Стрельцы, формулировка в вашем гороскопе, конечно, интересная, но, скорее всего, адресована на это письмецо от звезд для тех, кто пока еще одинок. Ведь вечер может оказаться судьбоносным для тех, кто готов к новым знакомствам. Сегодня любовь способна найти вас на печке, за печкой и в других трудно доступных местах. Не знаю, может, это про дачу?
0: Возможно, козероги. Этим вечером вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что вы самостоятельны и имеете право не только на собственное мнение по любому вопросу, но и на собственную жизнь. Впрочем, амплуа кошки, которая гуляет сама по себе, не сделает ваши отношения.

0: не были теплыми и доверительными.
1: Так, Водолеи, вам стоит присмотреться к ближнему окружению, потому что если вы вдруг все-таки рискнете и отправитесь на какое-то интересное развлекательное мероприятие, может быть и профессиональное, то наверняка окажетесь, во-первых, в центре внимания, а во-вторых, почувствуете, что кое-кто очень заинтересован в общении с вами.
0: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться вам в какой-то своей слабости. Возможно, он так на это и не решится, но может статься и так, что решит. Тогда постарайтесь воспринять полученную информацию как можно более адекватно и доброжелательно. Всем прекрасного вечера.
2: Любовь.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Трек вечера.
1: Ой, поиграем в нашу веселую хорошистскую игру под названием «Трек вечера». Как обычно, друзья, нам очень нужна ваша помощь. Прям вообще без вас мы не справимся. Вообще никак.
2: Ну, собственно, а
1: иначе
2: когда
1: передеремся тут.
2: А когда справлялись? Ну, действительно, нет, конечно, бывают редкие исключения, но это точно не тот случай. Друзья, в вашем распоряжении, помимо здесь треков, которые мы вам сегодня будем предлагать, еще и, конечно же, сердца, которые вы смело можете отправлять в Viber по номеру 707-1-071, красное либо черное, все по классике. А нам здесь остается только предоставить вам выбор. Что касается композиций, есть у нас здесь, впрочем, как обычно, немножечко разные по настроению, ну и мне кажется, что ты так бровки поднял.
1: Ну чего?
2: Такой, что? Разные? А мне кажется, одни и те же.
1: Одно и то же.
2: Пусть нам же нравится одно и то же. Друзья, рассудите, пожалуйста, вы. Видите, мы даже вот так пообщаться по этому поводу не можем спокойно. В общем, предлагаю я вам трек, за который можете голосовать красным сердцем. Это иностранная, да, композиция.
1: Сколько годов уже я?
2: Ну, прилично, прилично. Мне кажется, десяточка точно, может,
1: да
2: даже больше.
1: Значит, если вы считаете, что программа «При этом поздравлении» должна начинаться песней про бодренький подъем и взорок, то, да, красненькие сердечки присылайте в Viber 707-1-071. Значит, если вам не по душе, бывает такое, бывает, не нравится песня человеку, понимаешь, вот хронически ее не переваривает. Есть другой вариант, как раз-таки очень летний. Я у нас высмотрел на музыкальной полке вот что. Ума Турман в городе.

0: вот, если считаете, что музыкальный агент можно вот так вот начать, то, пожалуйста, присылаем черненькие сердечки туда же Viber 707-01-071. В общем, все просто и легко. И плюс туда же уже мы принимаем ваши сообщения с приветами, с поздравлениями, может быть, даже с музыкальными заявками. Тоже принимается.
1: Если у кого-то есть радостные поводы, обязательно делитесь. Поверьте, это сделает не только наш вечер лучше, но и ваш, и даже тех, кто просто слушает волну.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: которые ты любишь. В Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Джакарте министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков встретился с главой МИД Индонезии Сугиона. В ходе встречи обсуждался ход реализации договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы МИД в страну в августе прошлого года. Отмечена существенная активизация белорусско-индонезийских контактов на текущем этапе. По данным канала ОНТ, стороны обменялись мнениями по многим вопросам сотрудничества в различных сферах, а также по темам глобальной и региональной повестки дня. Кроме того, была рассмотрена инициатива разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Индонезия отметила созвучность этой инициативы своим подходом к глобальным процессам. Итоги законотворческой работы сегодня подводили представители депутатского корпуса. В овальном зале прошло закрытие третьей сессии Палаты представителей. Парламентарии приняли принципиально новый закон об аквакультуре. Документ призван создать условия для развития отрасли. Основная цель – не только обеспечить население качественной продукцией, но и сформировать понятные и прозрачные правила для производителей. Еще одним важным решением стала корректировка закона о мелиорации земель. Документ вводит четкие сроки вовлечения мелиорированных земель в сельхозсобор и устанавливают административную ответственность за их неиспользование. За время сессии депутаты приняли 78 законов. Вопросам нацбезопасности уделено особое внимание. Серьезно обновлена законодательная база об обороне, вооруженных силах и военном положении. В экономическом блоке принято решение по защите отечественных производителей от внешнего давления, сообщает канал ОНТ.
0: Новости региона.
1: Исторический маршрут памяти «Поезд Победы» прибыл в Витебск. Это совместный проект белорусской и российской железных дорог под патронажем администрации президента нашей страны. Встречающие на вокзальной площади погрузились в театрализованную инсценировку событий Великой Отечественной войны. Затем началась уникальная экскурсия о военном лихолетии. 10 тематических вагонов, трехмерные панорамы и интерактивные технологии переносят в атмосферу тех сражений. Многие экспонаты воссозданы глазами тех, кто пережил войну. В локомотиве пассажирские и санитарные, а также вагон бронепоезда представлена и спецэкспозиция по Брестской крепости. После Витебска поезд Победы отправится в столицу, сообщил канал ОНТ.
0: Беларуси.
1: С начала нового учебного года в организацию школьного питания внесут ряд изменений, сообщает Белта. О будущих новациях рассказал замминистра образования Владимир Долженков на заседании круглого стола, посвященном использованию полуфабрикатов в школьном питании. Так, с 1 сентября денежные нормы на питание школьников увеличатся на 5% для групп учащихся с одной и с двуразовым питанием. Они будут носить рекомендательный характер. При составлении школьного меню приоритет отдадут блюдам, которые нравятся детям. Также с 1 сентября будут сняты все ограничения на реализацию продукции в школьных буфетах. Все, что можно детям с точки зрения диетики, будет разрешено, но с предпочтением отечественным продуктам. А также в школах появятся вендинговые автоматы с едой и напитками, разрешенными для детей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром преимущественно без осадков. Днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону плюс 27-31. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Ван».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: студент.
1: Продолжается вечер веселой компании. Этот час, друзья, у нас посвящен вашим приятным поздравлениям, музыкальным заявкам. И называется все «Музыкальный агент». Да.
2: И, конечно же, куда же мы в музыкальный агент, да и без праздников. Тем более у нас сегодня такие замечательные поводы для того, чтобы кого-то порадовать. Ой, ну все.
1: Давай.
2: Вы бы видели.
1: Давай.
2: Это, знаешь, это вот сейчас должны ставни открыть.
1: Я вот так вот гляжу вот на вот это все. Да.
2: А что касается праздников, друзья, день верной жены сегодня.
1: Прекрасно.
2: Да.
1: А что ты сказала верной жены так, как будто в руках ты чувствуешь у нее сковорода?
2: Нет, вот просто я сказала, девочки,
1: искалка.
2: Мы все верные, все мы можем праздновать. Угу. Вот так вот. День экономиста сегодня, что очень важно, так что если среди ваших знакомых есть люди подобной профессии, тогда, пожалуйста, поздравляйте их, я думаю, им будет приятно. День забрасывания монеток, ну, в общем, фонтаны пополнятся, да, угу. Остается найти. Так, что еще? А вот это точно для нас.
1: Я сейчас упал в осадок, наверное.
2: Нет, ничего такого. Всемирный день социальных сетей. Но тут уж не принять какое-нибудь ваше онлайн-письмо, вы понимаете, что это такое.
1: Эх, этот интернет. Да, ну, значит, переходим мы к той песне, которую будем начинать, да, музыкальный агент. Потом уже перейдем к тем сообщениям, которые успели прийти к нам. А напомню, Viber, Telegram 707-1-071. Сюда присылаете. Группа ВКонтакте тоже туда можно присылать. Все зачитаем, никого не обидим. Ну и музыкальные заявки по мере поступления выполняются. Иногда бывает такое, что не успеваем. Но теперь про хорошее. Абсолютным большинством наших радиодрузей в качестве заглавной композиции программы была выбрана композиция коллектива Ума Турман «В городе лето». Такая солнечная, вот прям такая, как сегодняшний этот вечер, который мы проводим вместе.

0: «Тайный агент».
1: Как говорится, зашла песня про лето нашим радиодрузьям. Ну, а какое лето еще? Ну, да, днем, конечно, тяжеловато. Но днем давайте будем так как-то медленно двигаться, как бы охлаждаться будем.
2: Поэтому есть те, кто радуется, это совы. Они просто спят первую половину дня, пока жара. А потом просыпаются и такие, ой, Антон, хорошо, не понимаю, на что все жалуются. Очень даже неплохо.
1: Ну, да, нет, вообще можно немножко перестроить свой график. Знаешь, вот активничать вечером и утром, а днем спать.
2: Хотя, мне кажется...
1: Как в жарких странах.
2: Знаешь, хотя, мне кажется, люди, у которых выходят окна в ту сторону, когда, знаешь, вот первая половина дня, вот когда ты хочешь еще поспать, солнце уже там.
1: Я это называю, уже... это когда солнце в попу светит сразу. И ты не встаешь, не можешь не встать.
2: И мне кажется,
1: уже.
2: Эти люди автоматически начинают ложиться раньше, чтобы хоть немножко поспать, потому что утром это невозможно. Так, ладно, есть же у нас еще...
1: нормальная тема для разговора, что ты так прекратил?
2: Ну, подожди, у нас же приветы здесь.
1: Приветы, конечно. Есть серьезный повод. Ольга нам написала: «Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления нашей любимой доченьке Антуськовой Катюше». Или Антуськовой. Мы не знаем до сих пор, он здоровый.
2: Но нам нравится и там ударение.
1: Да.
2: Очень мило.
1: Замечательная фамилия. Так вот, Катюшу поздравляют с окончанием университета и получением диплома с отличием.
2: Ого!
1: Удачи тебе во всем и всегда. Исполнение желаний всего наилучшего. Твои родители, бабушка, брат Арсений и сестра Алиса. Спасибо заранее. Да вообще совершенно не за что. Вообще поздравляем всех, кто закончил университет. Особенно с отличием. Это круто.
2: Да, это очень важная, мне кажется, такая часть. И многие наверняка уже, наконец, выдохнули и сказали: ой, ну все, лето, здравствуй, можно отрываться, можно наслаждаться жизнью. Собственно говоря, не только в этом возрасте это можно делать. Вот Наталья нам, например, написала, она передает привет себе. И мы вам, кстати говоря, Наташенька, передаем большой-большой привет, потому что у прекрасной женщины закончился трудовой контракт, и теперь жизнь на пенсии только в удовольствии, никакой больше работы. И есть здесь музыкальная заявка Шатунова, мы не нашли, но есть кое-что отличное, летнее. Надеемся, что и вам поднимет настроение.
1: Друзья, давайте послушаем очередную песню про лето. Когда не в эти жаркие дни и вечера, где-то лето, Жанна Фриске здесь на любимой волне. А до этого напомню еще раз, Вайбер, Телеграм 707-71-071, программа «Приятного поздравления», музыкальный агент на любимой волне.

0: Реклама. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
2: В жаркий вечер ваши жаркие сообщения в программе «Музыкальный агент».
3: Ой, что это за слова такие? Что касается... Ой, даже не знаю, как это воспринимать. Друзья, давайте...
2: Хватит, давай прекратим наше выступление в этом цирке. Мы по-человечески дальше будем разговаривать.
3: Да, честное слово. Вот тем более сегодня есть такое замечательное поздравление. Здесь не просто письмо. Ирина поздравляет с днем рождения любимого мужа Максима Овсейчика. Любимый, я поздравляю тебя с твоим праздником. Помимо здоровья и счастья, я желаю тебе всегда стремиться к мечте, не опускать руки и помнить, что я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя. С днем рождения, мое сердечко.
2: А следующее сообщение от Влады. Мы хотим передать огромный праздничный привет нашей любимой тете Ирине Петровне. Сегодня у нее день рождения, а значит, весь мир должен улыбаться чуть шире. Ирина Петровна, вы у нас как солнышко. Всегда согреете добрым словом и накормите чем-то вкусным. Желаем, чтобы здоровье не подводило, настроение было на максимуме и каждый день радовал приятными мелочами. С днем рождения, все сидящие за столом.
3: Также у нас есть еще одно письмо. Любовь написала, она передает огромнейший привет родному и любимому внуку Андрейке. Желает ему приятного вечера, дружеского общения с ребятами, а также обнимает, целует и очень сильно любит. Бабуля Люба. Музыкальный

0: Пупсик, кидай свои железки в гараже, возвращайся, твоя кошечка. Вот такое сообщение пришло. Надеюсь, что Пупсик услышал и действительно бросит все во имя любви и полетит к своей ненаглядной.
1: Так, а у нас здесь вместе с тем есть еще одно сообщение. Слушаем вас от рассвета до заката, пишет Аня. Передаем вам привет, кстати говоря, Аня. И она просит поставить что-нибудь зажигательное, чтобы проводить солнышко в закат. А мы станцуем, говорит она.
0: А чуть ты не прочитал, что привет, любимая радио Витебск, вы лучшие, а? Танцуем под Джонни!

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Замминистра иностранных дел дал комментарии в интервью RT English об угрозах украинской стороны в адрес Беларуси. В Министерстве обороны России сообщили о нанесении удара геранями по опорам ЛЭП в Запорожье, обесточив промышленные предприятия вооруженных сил Украины. Стало известно, что Тегеран вступит в переговоры с Вашингтоном по итоговому соглашению только после выполнения нескольких пунктов меморандума. Подробности в начале следующего часа.

0: Сейчас быстренько напомним, как можно связаться с программой «Привет в Воззрение, музыкальный агент». Для тех, кто только что подключился к нашему хорошему настроению, к нашей волне, радио Витебский, хорошей компании, Viber, Telegram, 707-101-071, пишите, и группы ВКонтакте тоже.
1: Кстати, пока мы здесь с тобой работаем, некоторые тоже трудятся. Вот написал здесь Саня, который передает привет парням. Говорит, передаю привет Вовчику, Саше, а также Алексею, тем самым парням, которые трудятся в такую жару, не покладая рук. Спасибо большое за то, что такие ответственные ребята.
0: Ты так сказала, парням, как это, я экспонат, ты мой фанат.
1: Ну, нос заложил, что придираешься?
0: Я не придираюсь, нормально. А, написала Татьяна, добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет Денечке от его Танечки. И вот такие слова: мой дорогой, куда ты опять пропал, я же волнуюсь, помни обо мне, я тебя очень люблю, мой единственный.
1: Так, есть у нас еще одно смс, здесь передают приветы для сына Корунного Сергея, его мама, а также подруга Елизавета.
0: И Александр написал огромный привет Тимончику Виталию Александровичу от папы и Наташи, бабушки и дедушки, и попросили что-нибудь из репертуара Клавы Коки.
2: Музыкальный

0: интерес, тот молодой человек, который возится с железками в гараже, и кошечка присылала ему сообщение, он кинул железки уже или нет, как ты думаешь?
1: Не знаю, надеюсь, что да. Хочется верить в лучшее.
0: Ну, может, железки для него это лучшее?
2: Ой, философский да, да. Вопрос.
1: Пусть поступает, как знает. Мне кажется, как что мы здесь решаем.
0: Как подсказывает сердечко.
1: Так, давай перейдем все-таки к нашим сообщениям. Здесь у нас есть Светланочка. Она передает привет. Передает привет своему мастеру в городе Браславе. Ольге. Говорит, Оль, будь человеком. Отпусти сегодня пораньше. Вот так.
0: Ну тебе, пожалуйста. Варя написала. Передайте, пожалуйста, привет от Вари. Папе Саше и маме Юле. Я специально так, чтобы мама Юля и папа Саша слышали. Так вот, я вас очень сильно люблю, и иногда у меня не получается показать это поступками. И грустный смайлик. Вот. Но большой привет и любовь папе Саше и маме Юле от Вари.
1: Будем надеяться, что родители прямо сейчас почувствовали вот это вот небольшой кусочек любви. А мы, кстати говоря, тоже попробуем передать вам какое-нибудь тепло благодаря музыке.

0: Агент.
1: Да, движемся дальше, передавая ваши приветы, поздравления и снабжая это музыкальными заявками, если, конечно, таковые и имеются.
2: Ну, мы постараемся, конечно, воплотить все в жизни, друзья, но все понимаете, по мере возможностей. Ольга у нас здесь и врывается в наш чат. И, кстати, передает заодно привет для единственного и дорогого папочки и мужа Сережки Турлина. Много писать не буду, мне очень тебя не хватает, ты нам очень нужен. Возвращайся скорее домой, я устала, твои сыночки-ангелочки и Олька.
1: Катерина написала, передаю привет моему любимому мужу, он вечно на работе, хочется поддержать, и смайлик. А еще ждем рубрику «Мирк по утрам». Было бы здорово поднять все настроение перед работой для Audi 7230. Я вас помню. Ну, видите, вот мы гады такие, мы забрали эту рубрику себе на вечер. Но у ребят тоже утром, по утрам есть похожая рубрика. Они тоже там выискивают автомобилистов, которые находятся на одной волне. Да,
2: да, а мергать по вечерам можно, если что, и даже не из автомобиля, а хотя бы просто глазками тоже приятно. Что касается еще одного сообщения, Юля здесь поздравляет с днем рождения Юхневич Виталика из города Верхнедвинска. Пусть твой организм всегда успевает за твоими желаниями. Желаю, чтобы у тебя было не больше дел, чем сил.
1: Ну и добавим очень жизнеутверждающую новую песню от Мари Краймбери.
0: Музыкальный

0: девочки, а сегодня же хороший повод, причем, знаете, как Дроздова сделана такая, ой, ой, сегодня же последний день первого месяца лета, и меня немножко даже в грусть какую-то кинуло, да?
1: Так
0: да.
1: И есть, но я надеюсь, что всех прям, знаешь, в резкую депрессию не вкинет, а наоборот, все подумают, ой, еще же целых 2 месяца лета.
0: Да, и вот эти 2 месяца лета, друзья, надо провести, чтобы, эх, как было, а? И вот есть последнее сообщение музыкального агента, написал наш добрый радиослушатель Евгений. Здравствуйте, мое любимое Радива. Осчастливьте, пожалуйста, сегодня моими наилучшими пожеланиями в этот зной моих друзей в замкнутом пространстве Сашу и Настю. Это мы с тобой. И передайте им, что я по ним очень скучаю и сейчас редко видимся, потому что наши смены перестали пересекаться, так как я работаю в другую смену, пока такая жара. А также передайте привет еще Владиславу и Анастасии, с которыми я теперь провожу середину своей смены. И пусть первые не ревнуют ко вторым. И для всей этой веселой четверки поставьте вечного Рики Мартина «Living La Vida Loca». Что не сделаешь для хорошего человека. А на этом хорошая компания. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Прощается с вами. Всем прекрасного лета, прекрасного вечера. До встречи.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Замминистра иностранных дел в интервью RT English прокомментировал угрозы в адрес Беларуси от украинской стороны. Игорь Секрета отметил, что ранее белорусским лидерам были определены красные линии. В случае нарушения государственной границы Беларусь предпримет ответные меры с применением всех доступных средств. Замминистра иностранных дел также подчеркнул, что украинская сторона об этом знает. Относительно бравурных заявлений Владимира Зеленского, Игорь Секрета предположил, что они были направлены на повышение популярности политика, которая сегодня имеет тенденцию к падению. Эти высказывания были в основном отозваны, отметил заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства. При этом было подчеркнуто, что Беларусь следит за ситуацией на границе с Украиной и не видит намерений или активных военных приготовлений, которые могли бы свидетельствовать о потенциальной экспансии или нападении на нашу страну.
1: В мире.
2: Еврокомиссия начала перевод Киеву обещанного транша общим размером 6 миллиардов евро на закупку беспилотников. Сегодня перечислены первые 4 миллиарда, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти средства пойдут на передовые технологии беспилотников с целью укрепить оборону Украины. Дипломат подчеркнул, что это не последняя выплата. Отмечено, что остальные средства будут перечислены киевскому режиму в ближайшие дни по мере обработки запросов украинской стороны. В Министерстве обороны России сообщили о нанесении удара гераньями по опорам ЛЭП в Запорожье. Обесточены промо-объекты и предприятия, которые работали на интересы вооруженных сил Украины. Как рассказало ведомство ранее днем, бойцы также поразили на территории противника 25 заправочных станций, несколько цистерн с горюче-смазочными материалами. Кроме того, ударом подверглись пункты временной дислокации боевиков в Орехове и Краснополье. Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов из других стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но отметил, что Россия ведет контакты с другими странами. По этому вопросу, однако, готова импортировать нефтепродукты в случае достижения договоренности по ценам. По словам Дмитрия Пескова, импорт нефтепродуктов из других стран может стать еще одним шагом для стабилизации рынка топлива в России и помочь сбить ажиотажный спрос. Пресс-секретарь президента России уточнил, что совещания, на которых обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в стране, проходит ежедневно, работает правительственная комиссия. Тегеран вступит в переговоры с Вашингтоном по итоговому соглашению только после выполнения нескольких пунктов меморандума. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, информирует ТАСС. Указанные пункты подразумевают немедленное и постоянное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, возобновление движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно в объемах, существовавших до конфликта, а также снятие санкций с иранской нефти, нефтехимической продукции и ее производных и разблокировку иранской активов. Ранее президент Ирана заявлял, что Тегеран выполнит свои обязательства по соглашению США, если Вашингтон выполнит свои. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром преимущественно без осадков, днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17, завтра по региону плюс 27-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.
8: Всем привет, это группа Добро.
9: У нас вышла новая песня «Море привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Серому ему обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На форуме регионов Беларуси и Китая подписано побратимское соглашение между Гродно и Ланчжоу. Латвийские СМИ сообщили о намерении властей Латвии к концу лета развернуть на всей протяженности границы с Беларусью и Россией так называемую «стену дронов». Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня провел церемонию вручения государственных наград. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск» час по-русски.

0: по-русски.
1: Знаешь, твои зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твой.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Здесь глава белорусского государства встретился с руководством вуза. Обсуждались перспективы взаимодействия Беларуси и Китая в сфере образования, сообщает издательский дом «Беларусь сегодня». Также Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнологии. Президент озвучил требования. Совместные образовательные программы вузов должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу народам обеих стран. Специалисты, прошедшие обучение по совместной программе, займутся разработкой дорогостоящих, но крайне востребованных препаратов для терапии раковых опухолей с применением китайских технологий. В своем обращении к выпускникам глава государства произнес напутственные слова и призвал их прилагать максимум усилий ради процветания Беларуси.
0: Экономика.
1: Гродно и китайский город Лэнчжоу стали побратимами. Соответствующее постановление было подписано на полях первого форума регионов Беларуси и Китая. Документ закладывает основу для взаимодействия в экономике, культуре, образовании и туризме, а также в обмене опытом по вопросам городского управления. Как отметили в Гродненском горосполкоме, уже в ближайшее время начнется проработка конкретных совместных проектов. Как сообщалось ранее, первый форум регионов Беларуси и Китая стартует 1 июля в Лэнчжоу. В рамках мероприятия прошла встреча руководителей двух городов. Форум в Лэнчжоу объединил более 270 участников. В нем принимают участие представители 23 регионов КНР, а также всех областей Беларуси и города Минска. Мероприятие стало важной площадкой для развития межрегионального сотрудничества между двумя странами.
0: В мире.
1: Власти Латвии намерены к концу лета развернуть на всей протяженности границы с Беларусью и Россией так называемую «стену дронов». Об этом заявил премьер-министр Балтийской республики Андрис Кулбергс, сообщает латвийские СМИ. Европейский проект по созданию «стены дронов», являющийся общей инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направлен на развертывание на восточном фланге Европы многослойной системы средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Стало известно, что лидер Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении лидера социал-демократической партии Миндаугаса Синкевичуса премьер-министром страны. Об этом пишут литовские средства массовой информации. Новый премьер не позднее, чем через 15 дней после назначения, должен представить программу правительства и состав кабмина парламенту Литвы. Синкевичус стал третьим по счету премьером с осени 2024 года, когда в стране прошли парламентские выборы.
0: Беларуси.
1: Премьер-министр Александр Турчин сегодня провел церемонию вручения государственных наград. Высоких отличий удостоились работники множества отраслей, в том числе промышленности, строительства, газовой отрасли, а также специалисты в области социального обслуживания, образования, культуры и спорта. Награды вручили за продолжительную и результативную работу, проявленный профессионализм и весомые успехи в профессиональной деятельности. В числе наград медали за трудовые заслуги, за безупречную службу, третьей степени медаль Франциска Скорина, а также благодарность от президента Республики Беларусь. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром преимущественно без осадков, днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17, завтра по региону плюс 27-31, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 37. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на среду 1 июля. В дневные часы на большей части территории страны максимальная температура плюс 33-34, по юго-западу до 37 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометам».
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 12 до 17 градусов тепла. Днем по области будет плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Радио «Витебск». Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: is all we need. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 12 до 17 градусов тепла. Днем по области будет плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 12 до 17 градусов тепла. Днем по области будет плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 12 до 17 градусов тепла. Днем по области будет плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 12 до 17 градусов тепла. Днем по области будет плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Я хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 12 до 17 градусов тепла. Днем по области будет плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: в Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 12 до 17 градусов тепла. Днем по области будет плюс 27-31, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск. Радио Витебск.